0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

обед приходит она в мою жизнь, мой покой, повседневность и быт на плечо заберется.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Лейзер Йосифович Вайсбейн. Русский советский эстрадный артист, певец. Чтец, дирижер, руководитель оркестра, конферансье, актер, народный артист СССР. Родился 22 марта 1895 года в Одессе. В многодетной еврейской семье. На протяжении многих лет во всех справочниках днем его рождения называли 21 марта. Но сам он отмечал свой день рождения 22 марта, а на вопрос отшучивался. Энциклопедия считает, что 21-го, но же энциклопедия ей виднее. В книге одесского городского раввина записано: «Отец херсонский мещанин Иосиф Кельманович Вайсбейн и жена его Малка». Родились близнецы, сын Лазарь, дочь Перля, 10 марта, обрезание 17 марта. Ты одессит, Мишка.
2: Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается Шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка Галаштаны, с ребячих лет считал.

не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе, парнишки не бывают.

как Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труда с барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни мостовой, впервые плакать захотелось.

Брось, Мишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще слышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы, знак возвращения

Да, это Леонид Утесов. А вы думали, кто? В 1911 году юношу Лейзера позвали выступать в театр в миниатюру «У разбитого зеркала». Ефим Скавронский позвал. Но при этом он поставил условие: никаких вайсбинов. А таки как называться? Действительно, как бы вот ему это называться? Уж как-нибудь красиво, возвышенно, естественно, что все его мысли вертелись о возвышенностях. Я бы охотно стал Скаловым, но в Одессе был актер по фамилии Скалов. Тогда, может быть, Горский, но Горский уже был. Были и Горов, и Горин. Кроме гор есть еще и другие возвышенности. Холм, например. Но в этом есть какие-то грустные мысли. Кладбищенские какие-то, могильные, холм. Что же тут выдающегося? Мучительно думал Лейзер Иосифович. Стоя на лонжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. Так вот оно, боже мой, утесы! Есть еще утесы! Так и появился Леонид Утесов у самовара.

У самовара сияет моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, то кипит страсть наша, смеется месяц весело в окно. Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает. У самовара сияет моя Маша, выкуску чай пить будем до утра.

С 16 лет до конца своих дней Леонид Утесов активно работал. Последнее выступление состоялось в декабре 1981 года. Ребята, 70 лет на сцене. Сколько радостей, сколько положительных эмоций несет его голос до сих пор. И будет нести всегда. Леонид Утесов скончался 9 марта 1982 года в Москве на 87-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище, участок номер 9.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

так мелькнуло и все, и ничего не осталось. Только яркое пятно, когда закроешь глаза, и ты не можешь понять, почему порой в гортани темно от слез.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще один раунд.

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится, однажды случится, доказано не на

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба. Неформатного клуба.

мобильник, и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как небо, выдыхаю.

Мальчишка черный заморочил бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. Полшаги до рассвета на пределе чувств. Я вдыхаю тьму, как небо.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

завеселять. Хворые с настоящим миром связь порвана.

мысли в сумерках летнего дня.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

ты накрыла меня темным облаком. Сквозь ионы смотрю в наше прошлое. Черенкова эффект твоим обликом разливается ночью на площади. Я готов стоять первым на линии, заливать тут пожары, последствия. Но закрыты все авиалинии. Ты моя

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. Сегодня второй вторник месяца. Это значит, что очередная неформатная бомбардировка в эфире. Приветствую всех экстремистов России, ибо все, кто сейчас слушает неформатное радио, автоматически становятся экстремистами. Вот, я как и обещал, я теперь каждый свой эфир начинаю с песни группы «Контрреволюция» «Быть русским», ибо я считаю ее правильной. Вот, сегодня еще раз, в очередной раз пробегался по тексту, прям специально. У нас тут с Котейкой зашел спор. Он говорит: нет, нифига, там есть за что придраться. Я посмотрел, юридически прицепиться не к чему. Вот, ладушки, не будем о грустном. Опять у нас очередная бомбардировка. Приветствую наших экстремистов из Кишинева, из Ростова-на-Дону, из Нижнего Новгорода. Привет, брат Фидель, привет, Родик, привет, Стрела Морфея. В обеих ипостасях Ленка Точилка, приветище. Группа «Мой маяк» тут, смотрю, присутствует. Антоха, здравствуй. Вроде никого не забыл. Давайте для новеньких расскажу. А, вот Димка. Димас, приветствую. Приветствую твой Хабаровский край. Давайте расскажу для всех, кто у нас в первый раз, как мы общаемся. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», вступайте обязательно в нее, котиков мы не постим. Не переживайте, спама от нас не будет. Общаемся в комментариях к теме. Тема заведена. Ну и, конечно же, в Дискорде. Давно уже все перебрались в Дискорд. Ибо там у нас живой, абсолютно живой чат. И все уже тусуются здесь давнище. Вадимка, здравствуй, друг. Здравствуй, Полинка, приветище. Вот, ну и, собственно, чего? Начнем очередную программу неформатная. Как забраться к нам в Дискорд? Написано в теме во ВКонтакте, в группе «Неформатное радио», в эфирной теме. Вот так вот. Давайте уже поглядим, что у нас тут происходит на битве, на поле битвы за эфир. Так, прошлая у нас бомбардировка 31-я, 28 мая, смотрим что-то. О! Итак, победители. Победители у нас группа «Навстречу солнцу». Светланка, поздравляю. Группа FM. Поздравляю. То есть у нас два победителя и... Забирай. Вот я люблю, когда есть битва. Я люблю, когда битва есть. Забираю в ништяки брат Фидель, Тиби Даба. Забираю Настю Полеву и Электросалам обязательно. Вот, причем Электросалам пихну я их в два канала сразу в ротацию. Во-первых, на неформатку в ночной, в дневной и на канал Лирику. Прямо они очень даже попадают. Но все треки давайте мы слушать не будем, потому что это очень много. Давайте мы победителей голосования сейчас нон-стопчиком послушаем. Итак, «Навстречу солнцу» и FM слушаем нон-стопом. Наливаем, у кого есть чего. Вот, ну и, собственно, поехали.

Итак, друзья, 21.09 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Еще раз повторяю, с понедельника в постоянную ротацию перемещаются у нас группа «Навстречу солнцу за тобой», FM, диджеем «Грустно», брат Фидель, девушка в депрессии, Тиба Даба с малышом, Настя Полева «Как жалко» и, конечно, группа «Электросалам», вернее, проект «Электросалам» со своим треком «Lonely Night». И этот трек у нас попадет сразу в два канала, потому что он подходит и в лирику, и в основном канале. Собственно, я считаю, что все вот эти вот раз, два, три, четыре, пять, шесть треков украсят собой ротацию неформатного радио. Вот, ну и, собственно, давайте двигаться уже по основной части программы. И Дашка мне, как всегда, скинула сопроводиловку, кою я вам буду и зачитывать. Так, Светланка, вижу, появилась у нас в эфирном чате. Привет тебе, Светик. Вот, и брат Фидель благодарит всех брат Фидельщиков. Пишет им спасибо с Амигос. Дальше у нас задумки круто с Ещёкус. Ну, как бы ждём-с, брат Фидель. Давайте, хочу. Я вообще всем музыкантам всегда говорю, хочу много новых треков, много хороших треков. Единственная просьба, боритесь за качество, ибо оно прям вот очень-очень способствует продвижению любой группы. Ладно, давайте уже эфирить. И первая у нас группа в списке от сегодняшней списке от Бомбы Питер. Группа Берур. Город не указан, к сожалению, написано Израиль. Друзья, это радость называется трек. И в сопроводиловке написано следующее. Мы, ребята, веселые, но говорим о серьезных вещах. Группа Берур подготовила свой второй альбом. Как и первый, он это веселые, но говорим о серьезных вещах. Группа Берур подготовила свой второй альбом. Как и первый, он записан в студии театра на

В СССР Высоцкий кумир и недосягаемый авторитет. Да и жанр совсем не тот, тем не менее есть много совпадений. В первую очередь это темы песен о мужской дружбе, долге и чести. Все из жизни. Что-то очень замудренная какая-то сопроводиловка. Ну да ладно. Я даже пока читал, ни хрена не понял. Но тем не менее. Израиль, группа Берур, друзья, это радость. Ставим, слушаем. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте. Музыканты, друзья, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь. Кидайте ссылочки в наш чат в Дискорде на ваши группы, на ваши сайты, на ближайшие мероприятия. Не забывайте про группу во ВКонтакте. Там народу, скажем так, не очень много во время эфира, ибо все уходят в Дискорд, но после того все равно туда народ заходит, поэтому дублируйте там обязательно свои, как это называется, ссылки, которые кидаете. Все, ставим, слушаем, Берур, друзья, это радость, Израиль, поехали!

Итак, друзья, 21:17 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. Вижу, во ВКонтакте появились комментарии. Антоха вот пишет: пасечнику в идеале нужно быть олимпийским чемпионом. Всем привет, привет тебе, Антоха. Ну, я вроде уже с тобой здоровался, но я не помню. На всякий случай еще разок. Серег Шмелев, привет и тебе. Вот, и только что у нас звучала группа Берур, друзья, это радость. И вот написано, что это Израиль, но у меня прям вот я сейчас зачитаю комментарий брата Фиделя. Пишет вот он следующее: совсем не нужно ехать в Геленджик пить якобы домашнее и якобы виноградное вино на побережье. Достаточно послушать трек, который сейчас в эфире. Вот у меня тоже прям вот жуткие ассоциации с армянским кафе где-то там на побережье Краснодарского края. Вот прям жуткие, жуткие ассоциации. Я не знаю, прям вот Израилем ваш пени пахнет. Сарочка, Сарочка, что с вашим мужем? Почему он поет на армянском? Вот, ладно. По поводу я начал разбирать немножечко чат. Антоха спросил, что за канал «Неформатный клуб». Ну, не секрет, что у нас их раньше было много. Вот, потом у нас был один канал всего, и сейчас их опять стало 4. Разделены. У нас есть основной поток, где играет, в принципе, вся хорошая музыка. Вот, есть поток лирика, где играет более попсовые варианты, эстрадные жанры, что-то такое, барды, шансон, эстрада. Вот, есть канал отдельно для рэперов, и есть отдельно канал «Клубняк». Там играют все электронные стили, всякого рода драм-н-бейсы. И то, в чем я мало разбираюсь, но очень люблю под это работать ночью. Абсолютно не напрягает мозг. Вот, и, собственно, все, я про это все рассказал. Так, что там у нас еще пишут? Давайте вернемся уже к треку. К сожалению, сама группа Берур у нас не появились. В эфирном чате ссылочек на себя не накидали. Очень жаль, очень жаль. Так, Стрела Морфея пишут, похоже, что все же Израиль, но с какими-то восточными мотивами. Скорее, застольно-ресторанная композиция напоминает «Я готов целовать песок», по которому, ну да, есть такое дело. Такая ассоциация у меня тоже проскользнула. Так, если на Таганке писались, тут иврит еще тот. Вполне армянно. Вполне армянно. Светланка пишет: надеюсь, эта песня про меня. Ну, давайте так. Не забывайте, что Зухер ничего не помнит. Я не помню, о чем это ты. Брат Фидель, я не помню, о чем это ты. Так, мы армяну, мы тагану, очень часто пьем чинзана. Как называется? Спонтаночка от Родика. Сытно пьяно, смело ждем евреи-армяна. Они гастролируют между Кабардинкой и Лазаревской. Вот, что это такое? Ну, похоже. Ладно. Собственно, совсем не мое, но с улыбочкой так послушал, с удовольствием. Понятно, что такие вещи постоянно слушать нереально. Вот, но для любителей этого жанра вполне себе даже ничего, я так думаю, неплохо. Вот, едем дальше. Далее у нас группа «Пастель». Раньше у них была дислокация, насколько я помню. Пытался с ними много раз связаться наш Костик, чтобы позвать их в программу «Без воды», но ребята как-то не отвечали абсолютно ни на звонки телефона, ни на письма, ни на что, ни на куда. Вот, но регулярно появляются у нас в проекте «Бомбардировки» от «Бомбы Питер». Вот, читаю. Музыкальный интернет-проект. Вот, теперь у них нет дислокации, теперь это интернет-проект. Романтичная легкая музыка, которую так приятно слушать жарким летним вечером. Группа «Пастель», «Полеты до Луны» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, собственно, комментируйте. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 21-26 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже вполне себе ушел сигнал. Вот, только что отзвучала группа «Пастель», «Полеты до Луны». И я сейчас пока не начал читать комментарии. Хочу, ребят, малех поругать. Вот, собственно, что-то прям сегодня вообще подкачали. Прям даже обидно. Вот, если... понятно, что в сборнике уже вышли, но если эта песня еще не вышла на альбомной пластинке или на сингл-пластинке, советую обратить внимание на два прям вот очень ухорежущих момента. Во-первых, не везде попадает вокал в тон, в тональность, то есть это очень сильно слышно, как бы в 21 веке живем, но если... чуть-чуть не дотянул вокалист, но есть же Мелодайн, то есть все это можно прям подтянуть куда-то. Это раз. Во-вторых, абсолютно какой-то прям безжизненный вокал. Такое ощущение, что вырезали из картона и так это на слюну хлоп и прилепили. Ну, прям, не знаю, это, конечно, мое личное мнение. Можете прислушиваться, можете нет, но достаточно интересная песня, но прям вот очень плоский вокал, ребят, не знаю, мне, я не говорю, что плохо вы это сделали, я говорю, что плохо сделал звукорежиссер, как бы ему прям осиновый кол в задницу, вот, или меняйте звукача, или просто побейте его крепко, потому что, ну, нельзя в таком виде треки выпускать, тем более материал достаточно интересный. Так, возвращаюсь я уже к комментариям. Что там нам народ пишет? Так, сейчас я доберусь до туда. Очень плохо искать, когда не кидаешь ссылки на треки. Вот, Полинка написала, начало прикольное. Брат Фидель пишет, черт, где бэки, могло бы зайти, хоровое вообще бы. Ну, там было два безжизненных бэка, тоже абсолютно как-то мертво прозвучали. Так, Полинка вот пишет, не все любят бэки часто вставлять, но тут были бы реально в тему. Антоха пишет, неплохо, как фон в баре, так вообще прекрасно. Полинке нравится партия клавишек, эффект на них, вот, говорит, и хор прорезался. Стрела Морфей пишет, спокойная, размеренная композиция, ощущение легкой недотянутости, эмоционально не зацепило, как фоновая, не напрягающая композиция. Вот, на самом деле, по развитию мелодии, то есть, вот, ну, я слышу, что хотел сделать человек, то есть, я это слышу, и достаточно должна была получиться эмоциональная и красивая вещь. Прям вот должна была быть супер песня. Но осиновый кол в задницу звукорежиссеру. Видимо, уже вставлен и мешает работать. Я не знаю. Меняйте звукаря, группа «Пастель». Меняйте. Так. Родик написал, музыка очень-очень, а вот чего-то не хватает при вокальных партиях. Вот еще один гвоздик в крышку гроба. Так, Ромка, привет тебе. Пишет, всем привет. Чуть опоздал. Не, немного ты пропустил, ничего страшного. Так, о чем центральная идея песни, спрашивает брат Фидель. Что там еще у нас? Вот, Полинка пишет, больше эмоций в голосе хочется. Хочется эмоций в голосе. Так, Альфред пишет, задница звукорежиссера не виновата. Виноваты уши. Нет, а про жопу никто. Я говорю, в задницу вставить надо кол, чтобы создалось внутри организма давление, и из ушей выдавило серу, и как бы... Знаешь, есть такая болезнь, ей многие, кстати, страдают, у меня такое частенько бывает, когда уши слышат, а руки не могут, такое тоже бывает, поэтому просто надо поменять звукаря, я думаю, или дать этому звукарю отдохнуть от вашего творчества, чтобы он позанимался чем-то другим. Вообще, я считаю, что одним треком больше 2 часов заниматься нельзя ни в коем случае. 2 часа в день максимум, а потом ухо замыливается. Вот. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Ничего страшного».
город Москва. Трек называется «Камон», а про себя написано следующее. Группа «Ничего страшного» является проектом московского гитариста Дмитрия Ишекова. В своем нынешнем составе коллектив был организован в 2018 году. Группа определяет свой стиль как альтернативный ритм и блюз. В репертуаре удачно соседствуют произведения в классическом рок-н-ролльно-блюзовом ключе и произведения с несколько утяжеленным звучанием. В составе участвуют музыканты, отметившиеся сотрудничеством с такими коллективами, как «Разные люди», «Тараканы» и так далее. Зачем вот это пишут, я не знаю. Вот последнее предложение в сопроводиловке вообще нахрен. В некоторых состояниях даже как антиреклама может прозвучать. Вот, итак, город Москва, «Ничего страшного». Трек называется «Камон». Поехали, ставим, слушаем. И комментируем. Ну и, конечно же, наливайте. Конечно же, бухайте. У меня сегодня вискарик. Не буду называть марочку, но написано «Супер спайси». Очень мне нравится вот этот вариант. Ванила и спайсы. Спирит дринк. Когда по акции у нас появляется в одной краснодарской торговой сети, я всегда беру бутылочку две обязательно и так вот смакуя, сладенько побухиваю. Итак, «Ничего страшного», «Камон», а у меня налито, а я выпью, и вы тоже давайте присоединяйтесь. Поехали.

А итак, други, 21:37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже вполне. С вами диджей Зухер, мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже перебрались все в Дискорд, и вся движуха у нас в дискордовском чате. Ссылочка на Дискорд присутствует в теме «Неформатного радио» в группе во ВКонтакте. Вот так вот, находите, тыкайте, кому удобно. Качайте на телефоны, на планшеты, на компьютеры. У меня прям на комп поставлено. Ну и можно воспользоваться браузерной версией, кому не нравится устанавливать всякий софт себе в устройство. Так, Дэн Брюханов у нас нарисовался. Нарисовался в эфирном чате во ВКонтакте. Накидал ссылочек. MM Band. Это что у нас? Это у нас, видимо... А что такое ММ-бенд? Видимо, мы туда еще пока не доехали. Мы таки там еще не побывали. Ну, сейчас, ладно. Я так подозреваю, это где-то дальше по списку. Вот. Но, тем не менее, Дэн, приветище тебе. Так, что там нам пишет народ? Ванила Спирит это из Владикавказа. Плацкарт по суровости. Ну, не знаю, насколько где разливают. Но штука вкусная. Если... по акции попадается, беру всегда, потому что так она за рубль и выше стоит, а у нас она периодически так по 700 рубликов получается, по рублю за грамм, ну и чё бы и нет, чё бы и не взять. Вот, беру периодически, очень вкусная штука. Так, спрашивают, нормально ли будет встреча к концу эфира. Ха, дружище, чем больше в нас спирта, как я написал, чем шустрее пчелы, тем изворотливее пасечник, да? Ну, у меня приблизительно такая же ситуация, чем больше во мне булькает, тем занятнее и внятнее моя речь. Так, Фидель написал, хороши ребята, которые отыграли только что эта группа, ничего страшного. Родик пишет, панорама звука нравится, плюс ритм огромный плюс. Вокал и тема песни еще один плюс. Вот эти ребята пока лидируют для меня. Ну, пока еще всего лишь 3 трека отзвучало, так что не спеши с выводами, а вдруг будет что-то интереснее еще. Я просто, честно говорю, я не слушал перед эфиром ни одного трека из сегодняшнего списка, поэтому с вами точно так же слушаю в первый раз сегодня. Так, Полинка пишет, такие песни в поезде классно слушать и в окно смотреть. Светланка вот не прочь с такими ребятами сейшн замутить. А я считаю, что мутить надо со всеми. Со всеми. Вот мне очень нравится. Я просто обожаю те моменты, когда на просторах неформатки собираются ребята и делают совместки, фиточки. Да, вот мне было очень приятно за группу «Стрела Морфея», «М-17» и группу «Фильм». Вот они молодцы, раз, собрались и сделали. Мне очень приятно, что между собойку нашли, опять же, «Стрела Морфея» и Леха из Донецка. Вот когда люди раз, скооперировались и сделали совместный проект, это всегда развивает. Вот, пусть это будет, скажем так, не всегда коммерческо, да, не всегда здорово в плане музыкальной коммерции, но это всегда здорово в плане тусы, в плане саморазвития. Вот, ради этого стоит чаще встречаться и что-то делать. Тогда мозги снимаются с консервации, когда включается вот это вот совместное творчество, совместные додумки, вот, когда нахер послать не можешь, потому что вроде как чужие ребята, да, и вот пытаешься, это всегда интересно, это самый клевый процесс. Так, Фидель написал The Cure 76 года и хороши. Слушай, я не знаю, вот я группу Cure не помню, честно тебе скажу, потому что я мало чего такого слушал, но не буду спорить, может быть. Так, Ромка пишет, старый добрый рок-н-ролл неплохо лобают с басом, что-то не то, правда. А что там тебе не то было с басом? По-моему, вроде ничего себе так даже. Так, что там? А, вот, Фидель пишет, гармонии 100% совпадают. Ты знаешь, я не знаю, застал ли ты мое самобичевание.
когда я рассказывал, как господин Зухер спиздил у кого-то басовую партию в песню. Мы ее залобали. Причем я честно говорю, ребят, я ее у кого-то пизданул. Давайте вспоминать у кого, потому что хочу, во-первых, найти оригинал. Во-вторых, хочу просто написать ребятам и спросить, а не считаете ли вы меня сукой? Вот. На что мне все дружно начали кричать: Зухер, нет, Зухер, это ты сам придумал, ты не говнарь, ты молодец, ты гений. Вот. И играли мы на концертах эту песню. Везде она, как бы, и потом она вышла у нас в хорошем качестве. И все равно я чувствую, что я где-то спиздил этот бас, но я просто не знаю где. Включал я ее раза два в эфирах, чтобы, думаю, может, меня слушатели носом ткнут. Все равно никто не ткнул. Вот, и как бы я смирился с этой мыслью. Поэтому вполне возможно, что ничего страшного, точно так же мучаются и думают, у кого же они спиздили гармонии, а носом их ткнуть некому. Вот. Если, ребят, вы сейчас до сих пор переживаете, то вот вам брат Фидель сказал, что на 100% гармонии совпадают с QE. С QE. Так, Полинка пишет: губная гармошка добавляет атмосферы, в басу пару раз что-то странное слышала, может, показалось. Вот, тоже бас как-то не так прохрюкал Полинке. Далее, Светланке все нравится. Альфред пишет: по голосу уже чувствуется грамм 150. Слушай, если тебе чувствуется 150 грамм, то я тебе могу смело сказать, что выпито уже половина бутылки, это раз. Вот, во-вторых, еще не может по голосу чувствоваться, наоборот, я только-только разговорился, просто сегодня весь день мешал бетон и надышался этой дрянью, поэтому я покашливаю, не, как это называется, не возмущайтесь на кашель в микрофон, сегодня оно так периодически будет. Так, что там у нас еще? Еще написано... У московских групп всегда радует звучание и сыгрость. Не, ну это у всех ребят, которые регулярно репетируют и выступают. Это нормально. Так, тыдын, Зухер, не гони тут. Да, я о них, Зухер, не гони тут. Что я гоню? Фидель, ткни меня носом, я не понимаю, про что ты. Так, не тот звук для баса, сорян. Я не знаю, все, тут уже пошли между собой. Все, едем дальше. Народ, у меня тут сейчас прям, смотрите, Ямайка, город Кингстон, Ариша Саунд, One Way Trip, победители хит-парадов MTV, обладатели премии World Music Awards, я не знаю, как правильно читается, вот, дуэт Ариша Саунд. Американская певица российско-бразильского происхождения Ариша, ямайский исполнитель и продюсер Шел Кей, добившийся заметной популярности на Карибах, в Европе, Великобритании и США. Так, One Way Trip — первый сингл с последнего альбома. Песня уже играет в топах радиостанций Карибов, Англии и Европы. Видео на композицию снято в городе Кингстон. Ну, мы этого не увидим. Ну и, собственно, все. Собственно, все. Ставим, слушаем. Ариша Саунд, One Way Trip, Ямайка, Кингстон. Ну, а вы комментируйте. Поехали.

А итак, друзья, 21:50 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, все уже давно в Дискорде у нас висят. Ссылочка на Дискорд есть у нас в теме во ВКонтакте, которая заведена под сегодняшний эфир. Только что озвучала Ариша Саунд, One Way Trip, Ямайка, город Кингстон. Собственно, я разобрал из всей песни только Растаман, Пина Калада, вот, и Регги Фестиваль. Все. Далее знания языка мне не хватает. Вот, как, в принципе, оно всегда и было. С албанскими у меня беда. Все, закрывайте программу, пришли монстры регги, написал Фидель. Ну, возможно, я не знаю, по мне так как-то не монстры, слишком попсово для жесткого регги. Так, Родик пляшет, Ромка написал: расслабон, пошел курнуть и улыбаться. Так, Антоха пишет: рыгач как он есть, неплохо, неплохо. Кто не любит регги, тот не слушал регги. Фидель пишет: тут сравнивать домашние записи Макса Фадеева и Супермакс. Я не знаю, о чем ты, друг мой, не знаю. Стрела Морфея пишут: регги под кальянчик, а хотелось бы чего-то другого под такой трек. Ну, как бы, а что у вас, доставки в Нижнем Новгороде нету? Так, Родик пишет: вот это танцы, красота, но как их сравнивать с другой стилистикой? Не знаю, поэтому тащусь и танцую. Так, Ромка тоже пошел в пляс, расслабило, да. Вадиму сейчас жутко не хватает океана, пора уже всем в отпуск, кому нужны туры, у нас свое турагентство. Добро. А кому надо построить дом, дорого и херово, обращайтесь ко мне, у нас своя строительная компания. Так, Стрела Морфей пишет: хорошо, качественно сделано, если бы мы не знали, что русская вещь, не догадались бы. Так, что вас сподобило на то, что вещь русская? Собственно, продюсер у нас... Сейчас я попробую вернуть назад то, что я удалил. Вот, продюсер у нас имеет имя такое — Shell Кей. Так, вокалистка у нас Ариша. Ямайка, город Кингстон. В клипе снимались Лорен Хилл, Боб Марли, американский рэпер Нас. Что Стрелу Морфея сподвигло считать, что трек русский? Блять, вот скажите мне, пожалуйста. То, что у американская певица российско-бразильского происхождения, то есть русский трахнул бразильянку или наоборот, вот это вся русскость трека, собственно, все остальное, никак просто не попадает в размер русской песни. Так, что там? Альфред пишет: я восторгаюсь творчеством группы «Навстречу солнцу». Нескромно замечу, что снимаем клип. Молодец, молодец, дружище. А я строю дома в Тульской области. Недорого, некачественно. Бабло прошу вперед. Так, собственно, все. Больше у нас никто ничего не написал по треку. Едем дальше. Далее у нас Murder Days. Причем, мне кажется, эти ребята у нас уже были. Вот, но сегодня у них фиточка. Фиточка у нас с Нальтой Черновой. Написано следующее: новый совместный трек Ефима Бутрова или Бутрова, я не знаю, как правильно, честно, Ефим, не обижайся. Из проекта Murder Days и Нальты Черновой. Идеальное сочетание мужского и женского.
а в этом треке так легко раствориться, затеряться в отголосках и на время стать кем-то другим. А итак, Murder Days and Nalta, прости меня, называется трек, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте музыкантам, напоминаю, что когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, сайты, ближайшие мероприятия, мы обязательно добавимся, обязательно будем слушать вас дальше. Итак, поехали, слушаем сейчас Murder Days, а вы комментируйте.

0: Она для понимания мне была нужна. Прости.
1: А итак, друзья, 21:58 на моих зеленых системных. Сейчас я уже поверну микрофон к морде, чтобы меня было хорошо слышно, отчетливо и внятно. Вот, самое главное, громко. Что хочу сказать, что-то меня прям вот здесь сильно покоробили оба вокала, не знаю. Вот сейчас не буду даже вникать в подробности, хотел сперва сделать анализ где-то в голове, но что-то как-то не захотелось даже этого делать, не знаю, с чем это связано, ребят, что-то с вокалами не то, вот, просто что-то не то, переслушайте сами, если еще в пластике не отпечатали, мне что-то не понравилось, но вот глубоко вникать не стал, не знаю, честно. Так, что там, ну, раз, так, что там спрашивают, русская ли это песня? Да нет, ну слышно же, на английском поют ребята. Ну что, тут же все понятно. Так, Антоха вот говорит, а я психолог, вправляю мозг при легком вывихе. У нас была в свое время девочка, диджей-психолог, она реально психолог. Вот. Провела она с нами, наверное, года три. Эфирила, все у нее было плохо. А потом она вылечилась, у нее стало все хорошо, она ушла с неформатки. Сейчас у нее свой кабинет в Краснодаре. Прям вот она молодец, заматерела. Вот, но за вправлением мозгов регулярно обращалась, приходилось ее встряхивать, поднимать за уши и трясти, как погремушку детскую. Так, кстати, вот мне всегда жалко психологов, потому что психологу очень сложно найти для себя психолога. Им нужны хорошие друзья, которые не стесняются. Так, Антоха вот пишет, неплохо, правда, женский вокал кажется сильно утопленным. Ты знаешь, мне кажется, там оба вокала как-то их искалечил звукорежиссер. Мне кажется, надо поработать, но, честно говорю, не вникал. Не вникал, просто что-то у меня сейчас так это включилась прострация, и я думал вообще о других вещах. Так, Родик пишет, интересно звучат, взял бы в плеер, но чего-то не хватает. В голове немного добавил инструментов. А Фидель предполагает, что сейчас это был диск. Кто не согласен, да, это была лютая танцевальная вещь, и мы люто под нее всхрапнули. Так, что там? Стрела Морфея пишет, очень интересная песня, эмоциональная подача хорошая, понравилось нагнетание, на контрасте мужского и женского голоса слушается хорошо. Наконец-то вы в кальян сыпанули под уголек что-то путевого. Так, Вадим пишет, атмосферное звучание, слышу дрона контактовского. Дрона контактовского? А как звучит контактовский дрон? Как этот дрон звучит? Ну-ка, покажи мне. Так. Ромка пишет, женский вокал утопили, да. О чем вообще трек, не понял ни разу. Фиделя вышибала из сети. Я диско назвал группу, похожую на Бонни М, записанную качественно. А у нас была такая группа сейчас? Подожди, Бонни М... записаны качественно. А у нас, кстати, Бонни М недавно приезжали в Подтулье. Есть у нас Китай-город свой Подтулый. Вот. И выводили эту старушку Бонни под руки на сцену. Сколько ж ей лет-то этой бабульке уже. И она пыталась лихо петь, отплясывала. Конечно, выглядело это ужасно, друзья. Я... Ну, еще как-то воспринимаю, там, CC Cage, да, она там более-менее еще сохранилась. Вот эти вот дискотеки 90-х. Я абсолютно не воспринимаю Юру Шатунова, который с 90-х даже фонограмму не поменял. Вот, я не про это, я про то, как артист смотрится. Когда артист играет там какой-то блюз, джаз, там, я не знаю, ну, что-то такое, и возраст добавляет ему брутальности, это круто. Но когда старушка, бабулька выходит и начинает отжигать под диско, это, конечно, смотрится ужасно, друзья. Если я доживу до 90 лет и вдруг захочу петь диско, застрелите меня, пожалуйста, кто-нибудь из гранатомета, чтобы меня разметало нахуй по всей сцене. Так, Ладно, это я отвлекся. Полинка пишет: мне тоже пришлось вылететь, регги не услышала. Так, что там? У кого рубит, кто слушает через браузер, обновите, нажмите Ctrl F5. Видимо, у вас переполнился просто буфер компьютера, и поэтому начинаются обрывы. А лучше слушайте напрямую винампом, аимпом, там, чем этим радиоцентом, если кто с телефона, очень удобно. Так, что там у нас пишут? Вот бабулька из Бонни М вполне нормально себя. Да чувствует-то, может, она вполне себя нормально, как она выглядит. Ты представляешь, что это такое? Это ужас. Ладно. Ладно. Все. Собственно, комментарии по треку кончились. Давайте ехать дальше. Далее у нас город Северодвинск. Это у нас, насколько я помню, Мурманская область. А там стоят атомные подводные лодки. Атомные подводные. Вот. А товарищ, господин Путин, а куда все-таки делась, да, подводная лодка? Господин улыбнулся, сказал: утонула. Вот. Где-то там. Где-то там. Вот. Трио Дердакс. Дердакс, город Северодвинск. Run, Walk, Run называется трек. Написано про себя следующее: играющая смесь электронной и живой музыки трио было образовано в Северодвинске в октябре 2008 года. Коллектив не загоняет себя в какие-то стилистические рамки, не ставит перед собой барьеров, поэтому просто определяет себя как экспериментальная инструментальная музыка. Судя по всему, сейчас будет насыщенный текстом трек. Ну, я так предполагаю. А, это Архангельская область. Ребят, извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Все. Да, Северная Двина. Что я тоже туплю. Извините меня, засранца. Итак, ставим, слушаем. Ставим, слушаем. Дердакс, Run, Walk, Run. Поехали. Ну, а вы комментируйте.

Итак, друзья, 22.08 на моих зеленых системных Дердукс, Дердукс или Дирдакс, я не знаю, как правильно это читать. Ребят, короче, нахуй, я снимаю вас с голосования, объясняю почему. Вот, ах, если бы была моя, да, убираем вот эту часть, зазнобушку отрезаем к херам, грузим на сайт неформатного радио, я сразу забираю этот трек на канал Клубняк, без всякого голосования, и в ночной канал, ну, в ночную плейлист основного канала забираю прям сразу же, даже давайте не будем заморачиваться с голосовалкой, касаемо этого трека, мне понравилось, но отрежьте вот эту вот сопливую хуйню сначала, она там вообще не нужна, вот абсолютно. Яночка, привет. Нарисовалась у нас «Энигма в Якутии», пишет Фидель. Вам не понять, что такое «Энигма в Якутии». На самом деле это круто. Вот, синего оленя нам еще не хватает, но оно как бы... Да. Итак, группа Дердакс, вы меня слышали или нет? Ну-ка, киньте мне жирный смайл, если вы меня услышали. И давайте уже прямо как-то прореагируйте. Так, едем, собственно, дальше. Едем, собственно, дальше. Ленка спрашивает, что это было. Яночке понравилось. Альфред говорит, правильно говорит, сразу зе. Я тоже могу. Я все могу. Я все умею. Но не всегда хочу. Так, в Сибири уже 2.10, пишет Маймаяк. Новосиб отвалился от нас. Давай, дружище, ложись спать. Надеемся, что ты уже вернешься скоро в свой Краснодар. И будешь жить в тепле, будешь жрать виноград и абрикосы. Так, что там у нас еще? Антоха написал, начало зашло, а потом драмуха все убила. Антоха, ты не прав, прям хорошо она рубанула. Все, мне понравилось. Вот, Ленка пишет, я вернулась, а тут у вас, вот, а тут у нас, да, у нас тут всех, все ругаются матом. Вот, и Альфред учит меня говорить на албанском, сразу зе. А что это по-албански? Так, абрикосы в Ростове отошли. Ну, подожди. Они у нас только появились. Как они отошли в Ростове, абрикосы? Ты что? Нет же, я не верю в это. У нас только-только появилась крымская черешня в татарских... Ой, в этих... не татарских, а чего у нас? В турецких ящиках. Вот. Вообще наш рынок сельхоз, он меня прям будоражит. Я начинаю ненавидеть всех вокруг, когда покупаешь клубнику. Прям Краснодар, сука, прям вот. А жрешь ее, она вообще невкусная. Вот, жду, когда бабки выйдут с ведрами на улице и буду у них покупать клубнику, потому что я не знаю. Так, ладно. Что же. Все, Дердакс меня услышали. Едем дальше. Далее у нас Андрей Расти. Музыка слов, картины из букв. Слушаем трек из альбома «Эстетика» 2019 года. Вот так вот коротко написано. Трек, название сейчас понравится многим, я думаю, в этом эфирном чате. Называется он «Алкоголь». Андрей Расти, «Алкоголь». Неизвестно, откуда ты, человек. Не написали нам про тебя ничего. Если ты в эфирном чате где-то висишь, напиши из какого-то города. Ну, а мы, собственно, слушаем, ставим, комментируем. Ну и бухаем бухашку. Я сейчас себе налью, бахну под это дело. Надо бы, наверное, закусить, а то я уже полбутылки... У меня уже

Итак, друзья, 22:16. Я тут сейчас возмущался в голосовой чат Дискорда. Но никто меня не слышал, потому что я вижу, я там в одно рыло сижу. Об этом я сейчас скажу прям в эфир. Алкоголь, отпусти меня. Ты такая красивая, такой красивый. Алкоголь, отпусти меня, пусть действует химия. Все. Все. Я выйду на большую сцену. На огромную сцену огромного рок-фестиваля во всем, сука, желтом, во всем желтом, в синих солнечных очках спою эту хуйню под рифы Рамштайна и стану звездой. Вот так вот. Ладно, я не знаю, кому... Давайте я буду читать комментарии. Давайте я буду читать комментарии. Что народ нам пишет? Вот, предлагают закусить, конечно. Лап-тиби-диби-буду-буду-будай. Вот, это что это, я не знаю. Это к чему это было вообще? Зухер, глотай чаще, но меньше. Приход больше. Да я как бы не приход ради. Так, пошла деревенская дискотека. Сейчас придет библиотекарь со своим минетом. Обязательно прийти должен. Ну, да, наверное, есть какой-то клише жанра. Должно быть. А какая редкостная неожиданность, написал Родик, лидер сельских дискотек Москвы. Даешь эротику в массы, давя на массу. Клубная штамповка. Полторашки с брагой, даешь идеи для творчества. И понесло, понесло. Так, Зухер, передай привет Ирине с ромашками. Ирка с ромашками, привет тебе от Ромки. Пишет, вот подключил

там подругу. А так трек дискотека 90-х. Ну, наверное, да. Не в коня корм. Что там? Светка пишет, мы просто с вами не дошли еще до кондиции, чтобы понять этот трек. Алкоголь, отпусти меня, пусть действует химия. Все. Все. Это фраза, я не знаю, всего прошедшего года для меня. Я напишу на это дело песню в жестком рамштайновском ритме. Так, загоните в ДК, зайдет публике ДК. Ну, ты зря, Фидель. Я тебе могу сказать, как человек, который отработал в отделе культуры, в районном доме культуры. Как же я был по-умному назван? Инженер. Господи, как-то что-то там со звуком. А, инженер музыкального центра я называл, да, по штатному расписанию. А так, собственно, дискотеки, вечера кому за 30, я тебе могу сказать, что вполне себе продвинутый народ ходил, ну, в то время, и я думаю, сейчас просто не везде же есть клубы. Не везде же есть клубы. Ну, где-то есть только дома культуры, и там все же зависит от диджея, на самом деле. К чему он приучает людей, то они и слушают, потом они и пляшут. Вот, а совсем не от того, где и как это проходит. Так, Родик написал, между нами ничего не пикник. Не пикник. Да, может, ничего между нами и не пикник, но квикник обязательно. Так, хорошо сделан, пишет Стрела Морфея. Попса, конечно, но интересно. Слышите, вы точно что-то под уголек сыпнули себе? Уж не знаем, то ли алка тема зашла, то ли еще что, но забавно. И в тексте все просто и понятно разложено. Ну, я не знаю. Точилка смотрит параллельно футбол. Так, что там? Альфред смотрит параллельно футбол. Я сейчас крикну, что там Коляновна слушает. Ну, точно не футбол, но слышу, что телек там работает. Так, хотели же диско, вот оно. Полинка написала «Дэнс, дэнс, дэнс». Да, есть такое дело. «Бойс, бойс, бойс». Тры-ты-тым, тры-ты-тым. Слов не помню, к сожалению, только мотив. Так, сними очками, глаза посадишь к херам. Лучше желтые. А, синими очками, глаза посадишь к херам, лучше желтые. Нет, я сам буду во всем желтом. Представь, я во всем желтом. В желтые-желтые брюки. Желтые-желтые ботинки. Носки розовые, кислотные, чтобы глаз резало. Желтый пиджак. Желтая рваная майка. Вот. И представь на все это еще желтые очки. Ну нет, не камильфо будет. Очки должны быть синие. Так, что там у нас? Полинка пишет, я, конечно, больше люблю живые барабаны, а здесь они слишком неживые. По-другому бы сделала ударную партию и эффекты на ней. Полин, я тебе честно скажу, в клубных вот этих миксах живые барабаны звучат ужасно. Ну, не для этого они предназначены. Так, что там, скинь людям ссылку на YouTube канал неформатного радио, я вижу, есть новенькие. А, ну так у нас же в группе, ну давайте я скину, просто я перестал уже об этом говорить. Если честно, я просто задолбался об этом говорить, потому что проебан был наш канал старый ютубовский. Пришлось завести новый, и нам нужно 300 подписчиков, чтобы сделать короткий адрес, чтобы там добавить какие-то плюшки. И вот уже с зимы, по-моему, с зимы я уже призываю людей везде, везде призываю, говорю, люди, добавьтесь, вот вам ссылочка. Потому что, ну, не хватает нам подписчиков. Нужны они нам. А люди, они стали какими-то амебами. Я не знаю, им просто тупо лень нажать на ссылку и добавиться в подписчики. Ну, как бы, просьбы услышаны. Ссылочка кинута. Я просто уже больше не хочу даже унижаться. Ну, добавитесь, молодцы, не добавитесь. Пошли в жопу. Так, что там у нас? Стрела Морфея пишет. Мы тоже никак его не переименуем. Никак. Этот канал, блин. Какой канал, блин? Да, да, потому что вот такая вот хрень. Так, ну и все. В принципе, наверное, больше никто ничего по треку не написал. Давайте ехать дальше, а дальше у нас...
Нестеров и Бондаренко. Я наконец-то... Вот мне Дашка написала, наверняка ты опять забудешь. Это Нестеров и Бондаренко, город Пермь. А спустя 30 лет называется трек. И читаю сопроводиловку. Дашка, спасибо тебе огромное. Так, трек неоромантического дуэта Нестеров и Бондаренко с нового альбома «Жемчужины затонувшего города». Холодный минор с пробивными гитарами с новой чувственной манерой исполнения. Вот, собственно, все, что написано. Ставим, слушаем, ну а вы комментируйте. Поехали.

Итак, друзья, 22:27 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. Привет всем, кто давно уже с нами. Только что у нас были Нестеров и Бондаренко, город Пермь. Трек называется «Спустя 30 лет». Так, Родик вот написал: «Своеобразно исполнили мое, но не в плеер». Фиделю не дотяг. Антоха пишет: такое ощущение, что звукарь был замерзшим, когда сводил трек. Мимо сознания. Светланка пишет: наше радио бы заинтересовало, им такое нравится. Свет, поверь мне, нашему радио нравится только бабло. Их бы не заинтересовало все, что без денег. А если с деньгами, то они любое говно готовы крутить. Так, Стрела Морфея пишут: оригинальные ребята, очень своеобразная музыка, но выполнена интересно. Послушали их альбом, очень самобытно, делают качественно. Вадим пишет: вокал записан тихо, а дрон клавишный громко и гитара. Так, Яночка пишет: что-то не мое, наверное, что-то не мое. Ромка написал: интересная подача голоса, но не дотягивает порой, депресняк обеспечен. Так, что там у нас еще? Самойлов вступил в гражданскую оборону. Ну, Самойлов понятно. Гражданская оборона откуда? Непонятно. Непонятно. Так, ну и, собственно, все. Больше никто ничего не написал. Опять спрашивают Вадима, что за дрон. Вадим, объясни еще раз. Что, сука, за дрон, которым ты хлестаешься уже второй раз за вечер? Так, ну и, собственно... Так, сейчас еще обновлю ВКонтактик на всякий случай. Вдруг там что-нибудь кто-нибудь наковырял. Никто там ничего не наковырял. Перебираемся к следующему треку. А далее у нас ребята-немцы. Ребята-немцы. Город Росток, Германия. Короче, Дашка мне дописала так: читается как СОАП, расшифровывается как сукин сын. Трек называется «Уберфаль». СОАП — группа из 5 человек, родом из города Росток, и один из самых интересных музыкальных проектов в стране. Вот, ну, я так подозреваю, в стране, в Германии, потому что один из, ну, думаю, наверное, в Германии. А группа смешивает немецкий рэп с альтернативным роком и элементами металла. Они получили звание лучшей группы на многочисленных конкурсах, поддерживали известные немецкие бенды на их концертах и фестивалях, ездили в туры по Германии, России и даже Китаю с собственной концертной программой. Накопив опыт работы практически со всеми типами аудитории, приняв участие в проекте X-Factor Germany 2018, они научились превращать любую площадку от музыкального клуба до большого стадиона в мошпит. Это группа, которую вы не захотите проморгать. Вот, очень много слов, которых значений я не знаю, но поверю на слово. Итак, город Росток, Германия, СОАП называется группа, Уберфаль называется трек. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

Ну вот вначале было что-то прям очень невнятное, потом раскачались. Хорошо. Хорошечно. Так, вот Дашка у нас нарисовалась. Я ей говорю, немцев твоих слухаем. Пишет, слухайте, они хорошие. Всем привет и передавай. Мы будем писать гитару, чтобы было, что в неформатку кидать. Давайте, Дашка, кстати, поздравляю тебя, если ты сейчас слухаешь, что солям, электросолям, забирам. Вот, ладно, едем. Натаха, привет, приветище тебе, что-то ты молчала, потом раз, нарисовалась, говорит, всем привет, что-то новенькое, немцев в бомбардировке еще не слышал, прикольно. Родик пишет, напомнил Аполло 440, но кто уникален в мире нейросетей и искусственного интеллекта? Не знаю. Просят ссылочку на них, плиз. Ленка, Дашка сегодня не дежурила, поэтому ссылки нету. Она сегодня на записи у нас. Вадим пишет, немцы хорошо прозвучали. Так, вот, и Янка хочет ссылку. Ну, ищите. СОАБ. Четыре буквы латинские. СОАБ. Уберфалл называется трек. Вот, и я думаю, по ним найдете что-нибудь обязательно. Ну, нету у меня на них ссылки. Я не жадный, просто, ну, нету и не кидаю. Так, что там у нас еще? Янка написала, класс. Мне нравится немецкий язык, пишет Полинка. Необычно. Стрела Морфея пишут, как немцы сюда попали, прям интересно даже. Всегда любопытно, как звучат песни на немецком. Достаточно драйвово, знать бы, о чем поют. Ты знаешь, я убедился, что я перевел для себя Offspring, перевел для себя Nirvana. Я больше не слушаю эти группы, хотя очень их любил. Поэтому лучше не знать, о чем они поют, поверь мне на слово. Ромка пишет, качает, прям хочется слушать дольше. Респект, ребята, звук, голос, риф, все в цвет. Светланка пишет, оживили эфир, качает. Фидель пишет, если бы батальоны шли на Прохоровку с такой песней, все, война закончилась бы в 43-м году. Да может и раньше бы. Так, что там? Родик написал, слишком хорошо, даже полиция качественной музыки подъехала, клево. Антоха написал, бодренько, чем-то Линкин Парк похоже. Так, что там у нас еще? Не переводи Майкла Джексона, мне советуют. Ну, не буду переводить, хорошо. Но я его редко на самом деле слушаю. Так, что там? Динамично, качественно. System of Down. Нет, не переводил. Не переводил. А, это ты вон. Нет, SOAP. Оно так и называется. SOAP — это аббревиатура, переводится, расшифровывается как сукин сын. Это Германия, это не English. Так, что там далее у нас? О чем же они все-таки поют? Я не знаю. Я не знаю. И вот нашла Натаха Сподобаева. Вам ссылочку на ВКонтакте. Смотрите в эфирном чате, в Дискорде. Все есть. Вот. Ну и, собственно, финальный трек сегодняшней бомбардировки. Владимир Захаров. Трек называется «Смешанные чувства. Город Питер». Про себя написано следующее. Владимир родился в городе Ленинград. Автор поэтического сборника «Расстояние взгляда», выпустил две пластинки. Композиция «Смешанные чувства» написана в 16 году. Песня рассказывает о сложных чувствах героя к искусству и окружающему миру. Собственно, вот. Ставим, слушаем, поехали, ну а вы комментируйте.

и тишина, и мертвые с косами стоят. Грустная песенка, написал Вадим. Тут Стёбы и не было, мне так показалось. А Натаха пишет: я испытала смешанные чувства от песни. Непонятно, вроде не мое, но вроде прикольно. Как тебе сказать? Ну да. Я, знаешь, размышлял над этим, думаю, вот этот трек, его как бы интересно послушать один раз в полгода, но, допустим, целый альбом этого исполнителя мне бы, наверное, не захотелось слушать. То есть вот очень дозированно и очень так вот прям изредка. Прям так вот раз, там раз в полгодика ты что-то услышал, переварил и поехал дальше. Как-то так. Так, ладно, а что там народ нам пишет? Так, во-первых, Вадим рассказал, что такое дрон. Уже многие спросили. Вот, это приблуда для контакта, не для сети контакт, а для музыкального, как это не, плагин, наверное, да, правильно назвать, для плагина контакт. Так, что там у нас еще? Наступили на Oldrus Rock. Так, спрашивают, будет ли завтра миксер. Да, завтра миксер будет, причем он такой будет суровый. Суровый. Кто не любит суровую музыку, завтра можете бухать без нас. Так, Ленка Точилка пишет, голос как у черта, прям по манере. Да ладно, нет. Полинка пишет тоже, вот пилот напоминает. Че вам пилот? Это даже, он напоминает всех. Это среднестатистический мужской вокал, не очень, скажем так, качественный. Даже вот если брата Фиделя нормально записать в качестве и послушать, да, даже его напомнит. А, кстати, вот Фидель пишет, много чего напоминает. Эклектика, блин. Эклектика, блин, где динамика? Может, модуляция уже хотя бы. Ну, там, видишь, тебе хор мальчиков-зайчиков сделали. Так, Ромка пишет, Наутилус, привет, родной. Так же, как ему в последних треках не хватает живости. Слушай, я позднего Наутилуса вообще перестал слушать. Вот вообще, как-то меня от Бутусова отвернуло. Очень любил эту группу в свое время. Но вот после, наверное, после альбома «Крылья» я начал потихоньку в нем разочаровываться. И как-то вот, чем дальше, тем хуже. Какие-то там всплывали, конечно же, алмазы в большой куче, но все-таки очень редко. Так, Антоха пишет, не заходит такой Стёб, если бы еще покачественней, а так нет. Да нет, ну зачем качественнее, нормально все. Так, нечто среднее между пилотом и выступлением Зеленского. Зеленский, кто это? Кто такой Зеленский? Так, стёбная вещь, хорошая подача, пишет Стрела Морфея. Эмоционально так улыбнула. В итоге, может, и не надо немцев переводить. Да, не надо никого переводить, честно. Это беда. У всех нерусских артистов с хорошей музыкой, у них, как правило, беда с текстами, потому что они все-таки коммерческие артисты. Но по большому счету, я расскажу, откуда эта убогость текстов. Нет, не потому что они тупые. На самом деле, достаточно умные люди, музыканты, они просто не могут быть тупыми, потому что их мозг постоянно работает и самосовершенствуется. Но, как правило, все западные группы, они все коммерческие. Коммерческие. И в угоду публике они поют тупые тексты, потому что публика там тупая. Вот, а музыка там в большинстве своем, ну, я не скажу, что в 100%, но процентов на 70 она все-таки классная, где-то даже гениальная. И просто человек, пишущий гениальную музыку, он не может осознанно писать тупорылые ублюдские тексты. Поэтому я просто уверен в том, что это сделано на угоду публике. Вот, так, ладно, что там далее у нас? Сериалы. Вот интересно, как родилась эта композиция, спрашивает Стрела Морфея. Далее.
Сейчас, я листаю, по-моему, я уже это... Вот Родик написал: смешанные чувства, смешанные стили, смешанные мысли. Хорошо звучат, но не в настроении. Так, далее. Полинка пишет: вот я эту песню вряд ли вспомню. Ну и, собственно, все. Собственно, тоже вот Полинка, тоже новая. Не слушаю Бутусова. Ну, выдохся он, выдохся уже все. Он, у него пошел уже маразм старческий, в принципе. Ну, уже дядька-то в годах. И сейчас вот его как-то сильно торкнуло в какие-то другие абсолютно дали, которые, наверное, нам непонятны. Ну, может, дорастем и начнем понимать Бутусова так или так. Леток через 15-20. Вот, и будем говорить, какие мы были дураки, надо было слушать позднего Бутусова. Вот, все, друзья, все, миксер завтра будет, услышимся с вами теперь завтра в 9 часов вечера. Как обычно, ничего не поменялось, голосование и запись сегодняшнего эфира появится у нас теперь в четверг вместе с записью эфира миксера. Собственно, победителя определим через 2 недели. Как обычно, ставьте галочки за все понравившиеся треки. Не поддавайтесь. Вам будут писать и предлагать победить в голосовании. Вот буквально сегодня мне Витос во ВКонтакте скинул 2 предложения поступило. И предложили победить в голосовании. Ребят, это все вычисляется. Если есть возможность потратить деньги, лучше потратить их на неформатки, на какую-нибудь услугу. Это будет и правильнее, и нам поможете. Вот. Ну и, собственно, все, друзья. Услышимся завтра. Надеюсь, я уже прокашляюсь. И все будет запиписечно. Вот. Кстати, пожелайте все здоровья Коляновне. Напишите ей, у кого она в друзьях, потому что она у нас что-то вся прям рассопливилась, разболелась. Лежит сейчас грустная в кроватище, смотрит телек. Сейчас я вот допью вискарик и пойду ее греть. Вот, все, друзья, всем пока, всем счастливо, услышимся завтра. Не болейте, любите друг друга, все будет запиписечно.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Дамы и господа, еще один великий голос России. Мистер Трололо, народный артист РСФСР. Эдуард Анатольевич Хиль. Мой современник, ребята, наш современник. Самый популярный мем 2011 года. Сериал «Гриффины» даже замутили серию про нашего народного артиста. Родился Эдуард Анатольевич 4 сентября 1934 года в Смоленске в семье механика Анатолия Васильевича Хиля и Елены Павловны Калугиной. Дед Хиля возглавлял церковный хор. Был репрессирован, другой дед строил Беломорканал. Во время войны вместе с другими детьми эвакуировался за полтора часа до того, как Смоленск был захвачен немцами, и попал в детский дом под Уфой. Мать нашла сына только в 43-м году. Эдуард был в крайней степени дистрофии, не мог ходить. Ну что ж, вылечили, закалили и всему научили. Послушаем «Лесорубы».

1949 году Эдуард поехал в Ленинград к своему дяде поступать в Мухинское училище. Стать художником хотел. Но там надо было учиться аж 7 лет. А у дяди была большая семья, и стеснять своим присутствием он не мог. В итоге Хиль поступил в Ленинградский политехнический техникум. Параллельно он занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова, работал мастером офсетной печати и учился в вечерней школе музыкального образования. Вот что значит отсутствие гаджетов, интернета и всяких телевизоров. В то время свободного времени у людей было до хрена.

от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота.

В 1960 году Эдуард Анатольевич окончил Ленинградскую консерваторию и начал выступать как солист Ленконцерта. А уже в 1963 году вышла его первая пластинка. В 1965 году Хиль с песней «Люди уходят в море» получил четвертую премию на международном конкурсе «Золотой петух» в Бразилии. Там люди знают толк в музыке. А тех, кто говорит, что в Советском Союзе была хреновая эстрада, эстрада была профессиональная, и народ пел все так, как надо. И этому даже в 11-м году свидетельство мистер Трололо дал Гарри всему миру. Это с записью 1976 года. Вот так вот, ребята. Умер Эдуард Анатольевич Хиль от инсульта 4 июня 2012 года. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. А теперь одна из моих любимых песен Эдуарда Хиля «Синева».

помоги, синева и дожди, и снега, и озер густые синие, тишина и рассвет уходя.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

чем дышишь, о чем мечтаешь, все то, чем ты живешь. Но ты же знаешь, ведь ты же знаешь, рассветами уйду.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Мы не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы. В наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже

им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, сломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, привет, друзья, здравствуйте. 21.03 на моих зеленых системных. Немножечко я опоздал, потому что сегодня... Смотрите, с какой я баклахой, да? И когда я с самогонкой, то как-то проще. Достал пузырь и сиди, понимаешь, бухай. Вот, а с чаем вышла задержечка. Ну ничего, чуть-чуть опоздал, не страшно. Ну что, друзья, приветствую всех, кто слушает нас на радио. Здравствуйте, все, кто слушает нас в онлайне. Приветствую всех, кто слушать будет нас в Spotify, в Apple подкастах и в Google подкастах и на саундстриме. Здравствуйте. Вот, сегодня я запустил стрим одновременно, понимаешь, с эфиром, потому что немножечко припозднился. Так вот, Леха, привет. Здравствуй, Леха пишет, не выводится в стрим-чат. Сейчас, ребятушки, сейчас поправлю. Так, где он у меня? Вот он. Так, обновить кэш текущей страницы. Так, вот, все. На стриме чат есть. Ну что, давайте буду здороваться. Во-первых, Леха, привет. Здравствуй, ты был первым у нас комментатором. Дениска, наш воронежский друг, здорово. Юрка, привет. Витос Пермяк, здравствуй. Витос, который боевой хомяк, здравствуй. Вот, что там у нас еще? Стрела Морфея в обеих ипостасях. Приветище вам. Где вы пропадали? На прошлом миксере все спрашивали, куда, понимаешь, куда пропали наши нижегородские алкаши. Вот они нарисовались. Вот, ну что, друзья. Леха Иванов, привет, здравствуй, дорогой. Сегодня у нас такой... Ну, во-первых, сегодня опять все новенькие, как я и обещал. И сегодня такой он утяжеленный миксер у нас будет. Тут будет альтернативка, будет ракешник, будет тяжеляк. То есть все как положено. Сегодня притяжеленный у нас эфир. Вот, своя компания. Леха, приветище, здравствуй, дорогой. Женя Баринов, привет. Вот, Дениска пишет, он уже танцующий боевой хомяк. Слушайте, ну это же здорово. Вот, ну что, давайте начнем с подведения итогов. Во-первых, альтернативная голосилка, да. Смотрите, у нас Last Empire получили 500 и плюс-минус получили соточку. Значит, мы это все делаем, удваиваем. И, собственно, Last Empire на баланс кладем 1000 неформатных рублей, плюс-минус 200 неформатных рублей. Ну и, наверное, Last Empire как победитель. Ну пусть, давайте я вас в трек дня какой-нибудь трек возьму. Вот, выберите какой, отправьте заявку, а я эти деньги просто не буду с вас списывать. Вот, это что касаемо альтернативной голосовалки. По обычному голосованию победили у нас Last Empire, молодцы. Вы с этим треком летите в постоянную ротацию. И в ништяки я забрал Inside of Melissa, рассветная, ну уж больно прям нежный трек был. Давайте сейчас мы нон-стопом эти два трека послушаем, а я тут немножечко в чувство приду, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21:13:53. Вот такое красивое системное время на моих зеленых системных. Здравствуйте, все, кто к нам только что подключился. Он Серега Вовкунчик нарисовался. Успел, он таки успел, доехал, разгрузился и пришел на эфир. Мы тут с ним до эфира общались. Он как раз грузил. Он у нас тяжеловоз. Вот. Так, что там? Петруха пишет, я, как оказалось, неплохой организатор. Петруха, а в чем это, выражается? Я не понял. Вот, про Маринку мы тут за кадром. За эфиром мы на стриме тут общаемся. И вот многие пишут. Вот Юрка пишет, пусть Маринка выходит на связь. Это вот та девочка, которая сейчас пела, да? Вот Дениска пишет, в ништяки золотую коллекцию надо на диск. Я позову, конечно, но не знаю. Она вот, видите, даже на эфир не пришла ни на тот, ни на этот. Вот, так. Олежек завтра у нас постареет еще на годик. Но это будет завтра, заранее поздравлять нельзя. Поэтому сорян, дружу, я просто, просто рад тебя видеть. Поздравлять я тебя сегодня не имею права. Так, что там? Что там еще у нас? Женек пишет, ты говоришь, ты музыкант. Я нет, я не музыкант. Я так, это вот хрень собачья в кепочке сижу, рулю эфиром. Так, ладно, Вадим, здравствуй, дорогой, пишет, готовим ужин, слушаем всей семьей эфир. Ребят, ну давайте еще раз я расскажу. Во-первых, как с нами связаться. Есть у нас Дискорд, ссылочка на Дискорд есть как у нас на сайте в разделе «Неформатный миксер». Есть ссылочка на Дискорд у нас в эфирной теме во ВКонтакте. Туда удобнее всего писать, там все варианты есть, и онлайны, и приложения, и айфоны, и андроиды. Туда удобнее всего писать, там все варианты есть, и онлайны, и приложения, и айфоны, и андроиды, и все, что хотите. Вот, во-вторых,

мысли. Поэтому давайте так. Вот, комментарии в стриме и Дискорд. Далее. Чего? Сегодня, я уже говорил, у нас эфир такой, он приракованный, утяжеленный, альтернативненный, вот. Насобирал я треков такие, панкуха, альтернатива, тяжеляк, ракешник такой позабористый. Короче, давно уже таких эфиров не было, он сегодня будет плотненький, поэтому если кого-то коробит от данной, понимаешь, музыки, в принципе, валите нахрен на другую радиостанцию. Вот, если не коробит, давайте слушать вместе. Вот, ну и чего еще хотел сказать? Про альтернативную гласилку сказал, да, Last Empire получает 1000 неформатных рублей, плюс-минус 200 неформатных рублей, то есть я голоса удваиваю и, собственно, запускаю новую альтернативную голосовалку. Сейчас я, подождите секундочку, я старую выключу, а новую включу. Вот так вот. Все. На стриме альтернативная голосилка обновилась. Так как все новенькие, объясню. Альтернативная голосилка никак, понимаешь, абсолютно не влияет на результаты основного голосования, которое будет длиться целую неделю. Просто эти деньги, которые туда упадут, это голосование рублем, они будут умножены на 2 и зачислены вам на баланс. Вот, господа музыканты, а приз я выбираю сам, исходя из активности. Вот, ну и, конечно же, это приз будет около музыкальный, там треки дня, треки недели, какие-то вот ништяки радийные. Вот, все, друзья, давайте уже начнем. Итак, первый кандидат сегодняшний у нас. Первый сегодняшний кандидат. Я их увидел, скажу честно, в треках дня. Они у нас появились в треках дня. Название хрен выговоришь. Называется Maleficium Aranguita. Во. Ребята у нас из Ижевска. По-моему, сейчас подождите, я погляжу. Да, из Ижевска, поэтому я их поставил первыми. Про себя чего они написали? Чего они написали? Так, злодеяние особого рода, злой дух. Короче, злые они. Название их переводится как «Духи колдовства». Первый альбом группы вышел в далеком 2010 году. Песня «На краю» является заглавным треком EP, вышедшего в 2021 году. О чем поем? О любви музыкантов к их непростой стезе. Она является собирательной, отсылает к вечным хитам группы прошлых лет. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Ссылочку я сейчас, конечно же, брошу в Дискорд и в Ютуб. ВКонтакт, к сожалению, ссылки режет. Петруха пишет на фразе: «Все, Захар, у меня немного завис, потому что я сегодня не бухаю, сегодня эфир будет жутко тормозить, скорее всего». Давайте мы, кстати, вот, хорошо, что ты мне напомнил, надо мне мейнеры отключить. Вот. Все, теперь должно быть все нормально. Ну и поехали. Короче, Maleficium Aranguita. Это мой албанский, простите мне, я совершенно плохо на нем ругаюсь. Трек называется «На краю», город Ижевск. Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21, 23, 22. Вот такие цифры красивые на моих зеленых системных. Вот, отзвучала у нас группа из Ижевска, Maleficium Aranquita. Вот, и скажу честно, я их услышал, когда выкладывал трек дня. Мне ребята показались интересными. Единственное, вот если бы там не было бы женского вокала, наверное, я бы прошел мимо. Вот, но лично по мне женский вокал все вытянул, потому что, ну, я не люблю такое вот это вот горловое пение. Я не говорю, что это плохо, ну, просто лично я не люблю. Поэтому, если бы вот не девчонка, я бы, наверное, прошел бы мимо. А так прям раз-раз и забрал. Музло очень плотное, очень классное. Мне понравилось. Мне очень понравился трек, и я вот не зря, я говорю, я сегодня специально включил низовые колоночки, потому что я так подозреваю, сегодня будет интересно мне. По крайней мере, вот сейчас было здорово. Так, что тут спрашивают, где картинку лицезреть? Или ВКонтакт, заходите, группа «Неформатное радио», там есть у нас... видеозаписи, в видеозаписях прям болтается стрим сейчас, вот живой стрим, и, соответственно, в комментарии пишите в стрим, или на Ютубе то же самое, неформатный радиоканал, там тоже сейчас идет стрим, вот, и, собственно, там можно лицезреть картинку, но там звук говно, я сразу предупреждаю, если кому нужен качественный звук, слушайте радио. Вот, кто-то параллельно смотрит видео, слушает радио и... колесами громкости выбирает, что ему слушать сейчас. Вот, ладно, вернемся все-таки к треку. Так, что там нам пишут? Ой, как надрываются, благо женский вокал присутствует, пишет нам Андрюха. Это у нас Челябинск. Что там себе? Олежек пишет, вот это контраст вокала мужского и женского, грубого и мягкого. Вот за это уже респектуха, ребята. Так, далее, что там? Серьезная музыка, Юр Карцизов пишет. Все скрашивает веселая панамка. Ну, для того, мне Коляновна не успела сегодня шапку связать, пришлось панамку одевать. Так, далее, что там еще у нас? Петруха пишет, стиль... У нас в клубах популярен очень, собирают народ. Мне музыка огонь, но я за полностью мелодичный вокал. Но очень хорошо звучит, это ж типа симфо дез, мать его, метол. Вот, так, далее. Далее. В Дискорде пишут, вот мясо подъехало, хороший старт. Пермики пишут, все в рамках стиля, интересненько. Тараканы наружу полезли, это по поводу уха. Ну, возможно, да, у меня-то тараканов как раз нету, но у меня постоянно ощущение, что там кто-то поселился. Я сегодня уже с работы ехал вечером, уже начало там постреливать. Причем, ладно бы левое ухо, у меня окошко постоянно в машине открыто, а то правое, с чего бы это, я не знаю. Наверное, мне кто-то гвоздь ночью втихаря забил. Так, ну и, собственно, все, по треку больше... Никто ничего не написал. Я забыл, кстати, сказать. Я еще не втянулся, да. Долго мы в отпуске гуляли. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои сайты, в Discord, в YouTube, на стрим. Ну, во ВКонтакте могут зарезать, но если ссылки ВКонтактовские, то они не зарезаются. Вот, это не возбраняется, это приветствуется. Единственная большая просьба, делайте это прям вот, когда звучит ваш трек, чтобы было понятно, кто это, что это и куда это. Вот, собственно, рассказал. Все, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас... А сегодня, кстати, много англоязычных названий, поэтому если я буду как-то все это неправильно произносить, не обижайтесь на меня, я не со зла, просто, ну, я с албанскими не дружу вообще языками. Ари Курт, трек называется «Умножение на ноль», по-моему, это Питер. Сейчас я погляжу, где-то у меня тут заготовлено. Да, это Питер. Это у нас Питер, и про себя ребята ни хрена не написали. Вот, поэтому, собственно, ставим, слушаем. Вы комментируете, я попиваю сегодня чаек. Сегодня я попиваю чаек. А! Хотел же я что сказать. Так, вон Антон пишет: всем привет, Зухер, здорово, это Юра Сургут. Антон нам пишет, что это Юра Сургут. Привет, Юра Сургут. Привет, Юра Сургут. Здравствуй, дорогой. У нас в Сургуте сейчас как раз Калюня Архиреев находится. Вот, как это называется? Голова группы Pride, да. Шиза и чужая аутентификация. Бывает, бывает такое дело. Вот, Калюнь, если нас слышишь, привет тебе, я тебе даже лапкой помашу. Вот, ну и давайте уже ставим, слушаем. Мари Курт, умножение на ноль, город Питер. Поехали! Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:32 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, смотрите, что... Ну, я тут за эфиром сказал, давайте я уж повторю в радио, да. Артур, если ты нас слышишь сейчас, почему ты не вышел на связь, непонятно, жалко, что тебя тут нету. Вот, очень прям басу не хватает баса. Ну, вот лично мне, прям вот он... Я сейчас сижу с низовыми колонками, я вот понимаю, что если бы там прям был бы бас, прям бас, он бы меня прям пинал бы, потому что ритм такой достаточно интересный, нетривиальный. Вот, и прям вот если бы он бухал бы хорошо, было бы, наверное, прям вообще классно. А так здорово, мне трек понравился, я его сам в программу и выбрал, собственно. Вот, Антон, это не Антон, это Юра, да, Юрка пишет, показалось, что бас не живой. Нет, ты знаешь, он живой, но там непонятно, то ли, как тебе сказать, он сам по себе высокий очень, да, то ли это гитара через пропущенную, ну, обычная гитара, пропущенная через... У меня, короче, в лупере такая фигня есть, кнопку нажимаешь, и обычная гитара становится бас-гитарой, и там ей, конечно, мяса не хватает. То есть вот мне не хватило мяса прям вот басового в этом треке. Так, Антоха пишет, неплохо, но, как по мне, не хватает гитары и клавиш на средних частотах. Так, Витос пишет, преобладание вокала налицо, и гитара с унылым звучанием немного портят общее впечатление. Вот, Петруха пишет, возможно, другую примочку на гитару будет уже интересней. Вот, Артур, слушай, тут же мы же тебя не для того, чтобы обидеть, прям вот это... по чесноку музыканты сыпят советы. Юра Арцизов пишет, вот есть вопросы по сведению, очень сыпят высокие частоты. Так, Петруха написал, сделано душевно, но чего-то не хватает. Может, Захар прав, нужно мясо. Так, Олежек пишет, если жвачком бахнуть, было бы интереснее. Трек полусинтетический, звучит интересно, но сухо, вокал хорошо звучит. Так, что там еще? Андрюха Челябинский, наш дружбан, пишет, конечно, песню нужно дорабатывать в плане сведения. По-моему, даже в ноты вокал не попадает. Нет, ноты попадает, но вот в общем, как-то вот он звонко очень звучит. Сухозвонко. Сухозвонкий трек получился. Так, Юрка написал, трек интересен. Мне навеяло смесь Агаты, смысловых и еще чего-то. Показалось, что бас не живой. Так, далее. Архиреев, ты где? Слушай, он, наверное, бухает, гад. Он, наверное, бухает, потому что мы с ним сегодня общались днем. Вот, он мне сказал, что он в Сургуте. Вот, что Оксанка в Свердловске. Но на эфир не пришел, значит, бухает, я так подозреваю. А что? Приехал чувак домой к маме. Ну, что ему делать? Бухать. Вот, говорит, это поганая Москва, поганая. В этой поганой Москве работа кончилась. И, собственно, что тут делать? Поехал к маме. Вот, ну и правильно. Так, что там еще у нас? Все, комментарии все зачитал. Ну, в общем-то, Артур, ты все услышал, да, если ты нас слушаешь, ну или запись послушаешь. Вот мяса очень не хватает этому треку, потому что он классный, он интересный, но, блин, хочется миска туда. Вот, Юлька у нас нарисовала, скинула ссылочку на Малефисом. Вот, сейчас я к вам добавлюсь. Молодец, Юлька, у вас плюс один. У вас плюс один, Ижевск на связи. Так, все. Все, да, кто не... Юль, добавь еще на стрим во ВКонтакт эту ссылочку, потому что ВКонтактовскую ссылку он, я думаю, не зарежет. Я думаю, она останется. Так, что, продолжим? Продолжим. Далее у нас группа Fake Life. Тут я все эти слова знаю, поэтому я прочитал прям как истинный американец. Это у нас город Москва. Про себя они не написали ни хрена, написали: недолго правит в этом мире тень. Вот так вот. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Москва, Fake Life, в поисках завтра называется трек. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ну что, друзья, 21:40 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали Fake Life в поисках завтра, город Москва. Ребят, ну что, что сказать? Я слышу, что группа молодая, прям молодая, что вот еще как-то они еще не определились даже, в какую сторону рычать. Но, собственно, уже я слышу, что уже ребята, поигравшие предварительно где-то до того, вот, а может и сейчас где-то играют еще попутно, кроме этого проекта, но как бы ребята поигравшие, но куда рычать еще не определились. Но это приходит с возрастом, это нормально. Так, Юрка Арцизов пишет: такая подборка треков и на трезвую голову. Да, Юрок, я сегодня не бухаю, я к днюхе готовлю свой организм, потому что днюха будет в следующую субботу. Вот, и надо, чтобы организм отдохнул, иначе я этого не переживу. Так, Витос наш пермяк пишет: как-то странно, немного записан трек, но прикольно. Так, Димку сегодня пишет: сегодня запросили QR-код, тактично в жопу послал. Я не просто в жопу, я посылаю сразу далеко и нахрен. Причем я, честно скажу, я по Туле хожу, по магазинам, я и без маски, и без QR-кодов, и без всего-всего. Если меня хоть где-то просто останавливают и спрашивают, я говорю: пошли в жопу, и ухожу, и больше не хожу никогда в это заведение. Вот, так. Антоха пишет: трек неплох, но плотности не хватает, как будто мясо размололи в пыль. Слушай, нет, там с мясом там все в порядке, там вокал как-то, вот там двое ребят поют, и как-то они никак не определятся, кто основной вокал, кто бэк-вокал, кто на подпевке, кто... То есть вот там какая-то непонятная игра вокалов. В принципе, само музло записано, сыграно хорошо. Вот, а вокалы что-то там они гуляли. Туда гуляли, сюда гуляли. Ну, опять же, это все приходит с опытом. Я думаю, все у ребят будет нормально. Так, что там еще у нас? Андрюха наш челябинский пишет: норм, но песня как будто с каким-то пространственным звуком записана. Я подозреваю, они вокал в метро писали. Вот, они, походу, вокал писали или в метро, или в этом, как он называется, в спортзале, потому что прям там ревера на ухо, на мама, не горюй. Вот, ну, такое тоже бывает. Так, Леха пишет: мы таки выиграли на прошлой неделе, удачи тебе на этой. А, это он понял, это они между собой общаются. Так, что там еще у нас? В Алтае снег лежит. Снег лежит, это здорово. Но я пока снега не хочу. Опять же, вот повторюсь, и только чисто из-за днюхи. Вот днюху отгуляем, потому что я подозреваю, народу до хрена придет. Я никого никогда не приглашаю, но народ приходит сам. Вот, и... Пусть плюсовая будет, пусть будет плюсовая, потому что всех буду в беседке принимать, в дом народ не поместится, вот, и, а потом вот и снег можно, и град, и цунами, и все что угодно, но вот после днюхи. Так, Нормас в стриме звучало, и все, больше комментариев никаких нету, Так, а мы тут только что налили. Поехали. Вот Юрка пишет: в Сургуте перепады маленькие. С минус 22 до минус 7. Прям, ну это нормально. Чего же ты хотел? Ну, на то он и Сургут. Сургутский край суров. Я где-то песню про Сургут слышал интересную. Вот, но сейчас вот не вспомню, откуда. У нас тут тоже перепады такие же бывают. От плюс 16 до плюс 2 прям раз, и нефиг делать. Как так и надо. Осень, а что ты хотел? Так положено, это раз. Во-вторых, смотри, как климат сильно поменялся. Вот, Гольфстрим, америкосы остановили, и прям вот везде климат поменялся. Но, с одной стороны, мне нравится, что у нас сейчас происходит, да, ну вот в нашей полосе. Я подозреваю, на следующий год я посажу черешню и абрикосы, а авось начнут вызревать. Вот, а там, глядишь, и гранаты начнут расти, и миндаль цвести. И будет у нас юг. Краснодар превратится в какую-нибудь пустыню. Вот, Крым, Черное море высохнет. У нас будет как раз комфортная температура. Так, Саня Луженков, привет, пишет. Давно не был у вас в гостях. Давай, наливай. Давай, давай. У меня налито. У меня, видишь, какой большой сегодня. Какой у меня сегодня большой, понимаешь, стопарь. На всех на вас хватит. Ну что, друзья? Давайте наливайте, у кого не налито. Я объявлю следующих участников. Это у нас, по-моему, одесситы. Так, Арикурт закрываю, отзвучал. Фейк Лайф закрываю, отзвучали. Так, вот же они. Вот же они. Группа Фактор. Группа Фактор. А, нет, это Казань. Это Казань, сорян. Сорян, извиняюсь. Вот, ну, одесситы сегодня тоже будут. Смотрите, трек называется «Дежавю», город Казань, группа Фактор. Про себя они, к сожалению, ни хрена не написали, поэтому мне вам про них сказать нечего абсолютно. Вот, давайте слушать. Давайте слушать и делать выводы, комментируем, не стесняемся. Музыкантам это обязательно интересно. Поехали. А, ну и пьем, кто у кого налито. Пьем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:50:05. Вот такое красивое системное время. Вот, Олег нарисовался у нас. Олег Ручий, привет, здравствуй, дорогой. Пишет, мы из Бугульмы, Татарстан, фактор. Вот, ну, как бы, ребят, у вас написано Казань. Я и зачитал Казань, просто в следующий раз будьте внимательнее, когда загружайте треки, да, загружайте их из Бугульмы, а не из... У нас, на самом деле, тут целый месяц мы мучились с геолокацией этой. Вот, там, короче, она у нас был сторонний скрипт, я его покупал в свое время у какого-то хохла, вот, он работал у нас с 15-го года, хорошо работал, вот, а потом там что-то там забанили какой-то сайт, второй тоже забанили, третий отдает неправильные данные, и у нас перестал этот скрипт работать, и у многих из-за этого выскакивала ошибка на сайте, и пришлось от него избавиться. И я скачал у других каких-то хохлов другой какой-то скрипт с уже забитыми, как это называется, городами, да, и странами. Вот, и пока так, как бы, я еще буду над этим работать, но пока вот так вот. Пока он определяет жестко, вот откуда грузите, то называй, ну, то ту дислокацию ставит. Выбор потом приколпачим, просто у меня сейчас времени вообще не хватает на это все. Вот, Витос пишет, только что написал ВКонтакте про негров в Туле, и тут же его удалили. Да, Витос, у нас есть негры, я тебе скажу больше, они очень любят русские песни. Я когда снимал квартиру, у нас есть педуниверситет, и прямо напротив него стоит 25-этажная здание, у нас его Пизанская башня называют, потому что оно падает. Вот, я жил там на 22-м этаже, и каждый Новый год, я там года 4, наверное, прожил, у этого педуниверситета ставят большую елку. Вот, и мы на Новый год, собственно, уже когда накирдошимся хорошенько, брали с собой гитару побухать и шли к этой елке. Вот, и, собственно, там выскакивали вот эти вот негры, афганцы, и они кричали, а вот сыграй это, а я же не знаю, что они там что только не просили, понятно, что я все это не... Я себя спрашивал, вы подпевать будете? Они говорят, да. Я говорю, а давайте. И что попало, просто по гитаре бряцал, они поют, все счастливы. Вот, только так. Так, что там у нас? Димка Коробкин пишет, тоже поддерживаю и тоже трезвый. Так, что там у нас еще? Если фактор, то только фактор 2, Андрюха прикалывается, наш челябинский. Так, Олежек пишет, вещь, вот это мое, голос от меня парням, всеми лапками за них. Так, Антоха, да, Юрка, господи, я как мне привыкнуть, что Антоха это Юрка, плотненько пишет. Товарищ говорит, что смесь Депеша с Мерлином нашим Мэнсоном. Вот. Так, что там еще у нас? Олежек пишет, ребята, если с этой командой есть кто-нибудь, надо бы познакомиться, я молочу новую программу, вот такую же. Ну, вот Олег, который Ручий, смотри, это он и есть. Зайди во ВКонтактовский стрим, там тыкни по ссылке и как раз на него попадешь. Так, Саня Луженков пишет, норм, плотненько так. Далее, что там, обычный power metal, музон классный, а песня «Мимо меня». Так, если послушать Дискакрит, так, это ладно, это не то. Вот, Дежавю хорошо, интересненько. Далее. Ваш трек забираю себе в плеер, круть зашло без всяких мятных. Далее. Вот, Петруха пишет, все очень сбалансировано, ничего лишнего. Если звонче, то плотность потеряет, как по мне. У нас новый трек будет звучать так, как будто мы всей группой сходили налево. Ну, главное, чтобы вы сходили, понимаешь, налево, вперед, как это называется, вперед мужским началом. Вот, а все остальное уже мелочи. Так, что там еще у нас? Как-то глуховато звучит. Витос пишет, а трек интересен. Был ли когда-нибудь миксер с инструментальной музыкой? а то не знаю, о чем песни писать. Вадим, я тебе честно скажу, не был. Я же, по-моему, несколько раз уже в эфирах задавал этот вопрос людям, которые пишут инструментальную музыку. Востребована ли она? Потому что, как сказать, ну, я инструментальную музыку не воспринимаю как музыку на каждый день. Вот, ну, не воспринимаю. То есть я не понимаю, как можно включить, да, инструментальную музыку и слушать ее просто так. Я не спорю, наверняка есть люди, которые этим занимаются, но как-то вот лично я не умею так. Я могу один раз послушать, как-то у меня в голове отложится, там, понравилось, не понравилось, и все, а дальше что с ней делать, я не знаю. Вот, поэтому вот. Что там? Нужна изюминка, Юрка пишет. Команда реально хороша, нужна... У меня вопрос коллегу. Олег, а что вокал так вы спрятали далеко? Прям вообще... то есть я слышу звук плотный, прям хороший звук такой, интересный. Я же вас... Опять же, вы мне понравились, поэтому я вас в программу взял. Но прям голос, такое ощущение, что из-за угла писали. Как будто вокалиста выгнали на кухню, а микрофон поставили у соседа на балконе. И как-то вот он прям далеко-далеко спрятан. Мне кажется, надо было чуть-чуть его... вперед выпихнуть, чуть-чуть вперед выпихнуть голосок. А так все здорово. Мне понравилось. Единственное, вот вокала мне не хватило. Именно вот не хватило его громкости. Вот, а так здорово. Так, ну и, собственно, все. Я все зачитал. Поехали дальше. И мы выяснили, да, что фактор у нас из Бугульмы. А далее у нас The Action, где вы у меня, господи, вот же они. Тоже Бугульма, смотрите, тоже Бугульма. Вот, трек называется «Рок поколения». Вот, у них про себя есть, записала. Группа The Action образовалась в 87-м году. Состав, вы почти ровесники моей жены. Я-то старый, а вот моей жене вы почти ровесники. Так, в том же году... А, Олег Круче, это же у нас, смотрите, это у нас один и тот же человек, просто вот как, смотрите, как получилось-то. Как один чувак загрузил два трека, вот, от разных групп, и прям, смотрите, попал обоими треками в одну программу. Олег, знаешь, тебе сейчас что надо сделать? Прям сейчас сходи, купи лотерейный билет в жопу программу. В жопу миксер, послушаешь записи. Прям сейчас вставай, иди в магазин, покупай лотерейный билет. Ты смотри, как вы обоими треками в одну программу попали. Вот. Что там у нас? Согласен насчет инструменталов, она не востребована. Не знаю, людей, которые прям сильно тащились от них. Вот. Как на выборе не работает уже рандом. Уже не работает рандом, уже я отказался, потому что робот там собирал такую какашку. Вот, что мне стыдно было вообще, что я вообще работаю на этом радио. Поэтому от робота отказался я уже давно. Робот не выбирает треки, выбираю сам. Так, что там еще? Олег попал. Олег попал. Не-не, пусть сейчас прям идет лотерейный билет покупать. Потому что, ну, он, смотрите, прям раз-раз и двумя треками в одну программу. Нет, я не выбирал по Бугульме. Я слушал треки и... выбирал я по звуку выбирал, я же не вижу, что там вообще тут Бугульма, там Казань. Я про населенный пункт Бугульма только сегодня узнал от тебя, что это, оказывается, Татарстан. И мне бы никак... Я вообще думал, что Бугульма — это где-то вот там, где наш Димка Хабаровский друг находится, где-то там. А это вообще, оказывается, на другом конце. Ой... Что я сам сказал? Я уже запутался в том, что я говорил. Вот, ладно, все, поехали. Итак, The Action, рок поколения, Бугульма ставим, слушаем. У кого налито, выпивайте. Я сегодня чай бухаю. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, ну вот бугульминский Марк Нопфлер. Money for nothing. Вот, и мы тут за эфиром. За эфиром на стриме. Витос пишет, вот один и тот же звукарь сводил. И прям слышу, что он не любит вокалистов. Я надел наушники, я понял, что звукарь просто сводит, сводит в наушниках. Когда я одел уши студийные, вокал хорошо слышно. Когда я слушаю мониторы и колонки, вокал где-то далеко. Вот, в наушниках нельзя сводить, ну нельзя же в них сводить. Я понимаю, в них баланс там проверить, черновую работу сделать какую-то, но потом обязательно надо мониторить. Я, допустим, всегда переслушаю мониторы, потом обычные колонки, потом в машине слушаю обязательно. Потом в наушниках слушаю, потом включаю вообще все, что у меня есть, разом слушаю. И вот из этого всего выбираю какую-то золотую середину, потому что, ну, в наушниках никогда правильно не сведешь. Там совсем другой звук. А если у тебя хорошие, качественные студийные наушники, а потом человек включает обычные вот эти затычки, и, ну, там прям просто все разнится. Поэтому сводить надо обязательно. Обязательно мониторить на колонках. Обязательно. Вот. Олег пишет, нет, не в наушниках. Если бы вы видели, на чем я это делаю, не поверили бы. Да почему? Почему не поверили? Поверили бы. Мы сами все так делаем. Что ты думаешь, мы тут все... Чуть не выматерился в эфир опять. Я на стриме потом выматерюсь. На радио пока нельзя. Вот. Мы все так делаем. Мы все так делаем. Вот. Так, ладно, что там? Саня пишет, соляга на норм. Дениска пишет, пока единственное, что мне понравилось, плюс-минус. Вокал бы мощнее и громче, и плотнее. Вот, вот опять, видите, вокала нету. Так, Саня пишет, прям по музлу норм, мастеринг слабовато, как-то тиховато. Юрка пишет, хороший вокал, хорошо отрепетировал. Вокал хороший, его не хватает именно на дорожке, с треком его не хватает. Мы не говорим про плохой вокал, мы говорим про недоделанное сведение, недокачественное. Вот. Что там еще? Приятная песня, мне нравится. Антоха пишет, мне понравилось. Так, Олежек пишет, очень понравился ваш трек. Что там у нас еще? Комментанул за группу Fake Life. А в Ютубе нет моих комментов. Пророк поколения актуально, по тексту огонь, классика, красиво. Так, что еще? Что еще? Ну и в принципе все. Нет, ну здорово. Здорово, я говорю, я эти треки все отслушал. Я выбирал не по местоположению, ни в коем случае. Я их слушал, мне понравилось. Вот, но... Нюансы есть, конечно, а грехи есть, но это ж мы же для того и как бы тут все собрались, чтобы ткнуть пальцем в эти огрехи, да, чтобы человек понял, сказал, да, точняк, а вот тут-то я и не заметил, и раз, и переделал. И... Так что если в пластик еще никуда не закатали треки, то, конечно же, лучше доработать, потому что вокал прям провален везде. Вот, ладно. Собственно, все рассказали, все зачитали. Что у нас еще? Ну, едем дальше тогда уже. Тогда уже едем дальше. Олег завтра должен выиграть $1 миллион США. Половину мне. Олег, половину мне присылаешь прям сразу же в конверт. В конвертике. Вот. Так, ладно. Мэри Ленор. Мэри Ленор, где они у нас? Вот же, Киев. Киев, я помню, у нас кто-то с Украины сегодня. Мэри Ленор у нас сегодня с Украины. Трек называется «Камень», город Киев. Про себя они написали следующее. Спонтанный нерд-панк-рок. Ботан-панк-рок. Вот, резкий вокал, нервная музыка большого города, о любви, о чудаках, о жизни и смерти. Вот, вот так, я выкрутился. О чудаках, о жизни и смерти. Ставим, слушаем. Мэри Ленор, Киев. Трек называется «Камень». Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:11 на моих зеленых системах. Смотрите, у нас сегодня красивое время постоянно выскакивает. Вот, Олег, беги за лотерейным билетом, беги, слушай, сегодня твой день. Так, что там у нас? Олежек пишет: ништяк, обожаю подобные группы, парни, девчонки. Если есть представители этой команды, добавляйтесь, друзья, голос за вас в голосовании. Вот они, живые инструменты, такое не спрячешь. Большие молодцы, забрал себе в плеер. Так, Антоха пишет: неплохо. Витос пишет: хорошо звучит, нравится, вокал бы чуть вперед, и было бы огонь. Так, Петруха пишет: трек отличный. Петруха, кстати, у нас одессит. Где киевляне? Где киевляне? Куда, куда, почему вас нету тут? Вот. Так, Саня Луженков пишет: нет, ну а что, говорит, неплохо сыграно, круто. Так, Юрка пишет: кайфово, или это Антон пишет? А, это Антон пишет: кайфово, хорошечно, прям допивать все до конца. Допивать все до конца, я просто родился в Киеве. Вот, Юрка Арцизов пишет: отличная живаго. Отличная живаго. Качева и с женским вокалом. Сегодня прям то, что я очень люблю в канон моей днюхи. Так, и чё? И чё? И чё? Чё сказать-то? Мне понравилось, но если бы не понравилось, не взял бы в программу по любасу. Вот, Антоха пишет: вокалистка не все допивает, может быть лучше. Там, знаешь, там беда, там вокал, он задавлен чуть-чуть. Его бы тоже бы вот выпинуть бы вперед бы, выпнуть бы, выпернуть. Чтоб чуть-чуть повыпирало. Вот. Ну и опять же, сложный текст для пения. Я считаю, что вот эти вот скороговорочные... Там же послушай, как она пела. Да? А нет, она здорово, она красиво все спела. Но вот эти вот скороговорочные тексты, мне кажется, их прям вот... Во-первых, живьем очень сложно. Живьем очень сложно. Я не представляю, как она это поет на концертах, если они играют живаком, да. Я не представляю, как она все это выговаривает, потому что это прям ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты- упрощать текст или прям вот, ну, так с дикцией работать, что мама не горюй. Вот, Антоха пишет, она теряет там, где точно может. Ну, может, конечно, может. Но, опять же, все же приходит у нас как? С опытом, а опыт приходит с возрастом. Вот, подрастет, разведется, замуж выйдет, еще раз разведется, сиськи когда вот до колен опустятся, и все, и вот она уже станет такой матерой рок-певицей, такой Тиной Тернер из Киева, и все будет выговаривать. Ну, сейчас пока она в начале пути, я думаю, все у нее получится, потому что коллектив классный, девчонка классная, вокал хороший, голос приятный. У них все есть для того, чтобы быть молодцами. И они молодцы. Вот. Все, я все зачитал. От себя сказал. Поехали дальше. Далее у нас группа «Холодный пуск». Так, а я кинул на киевлян? Да, кинул, ссылочку кинул. Вот. Далее у нас группа «Холодный пуск». «Где вы у меня?» Так, Мэрилин Нор закрываю, чтобы мне не путаться. Вот, город Питер. Город Питер, «Холодный пуск», трек называется «Зло». Вот, и написано... О, кстати, смотрите, сегодня группе ровно год. Объясню почему. В сопроводиловке написано, группа была придумана 3 ноября 2020 года, когда была написана первая песня. Вот так вот. Сегодня, собственно, годовщина. И они прям в программу попали. Нет, я честно не читал. Это не задумано. Это так вот совпало. Сегодня одни совпадения. Блин, надо мне сходить лотерейный билет купить. Вот чего. Сейчас я схожу, куплю. Сейчас пока будет играть у нас группа «Холодный пуск», я куплю в онлайне какое-нибудь русское лото. Вот, я придумал. Так, вот, в тот день производился холодный пуск двигателя старого Volvo с немыслимым пробегом во дворе на Купчинской улице, и название группы появилось само собой. В январе 21 года начали репетировать. Уже три песни с музыкантами из группы «Старый лист». Первый концерт состоялся 5 марта 2021 года в клубе «Гараж Сарай». К концу мая окончательно сформировался состав группы. И сейчас, собственно, уже у них заканчивается работа над первым альбомом в 10 треков. И сейчас мы будем слушать песню, которая называется «Зло». Итак, «Холодный пуск», город Питер, по-моему, да? Да, город Питер. Трек «Зло», поехали. Трек «Зло», поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:20:55. Вот такое красивое системное время у меня на часиках. Только что у нас отзвучал «Холодный пуск», трек называется «Зло». И вот мне написал тут, кто мне написал-то, господи, господи, кто-то написал. А, вот, Антоха написал, говорит, неплохо, чем-то напомнило «Холодной водки пузырь». Я на стриме ответил, ну, я повторюсь, но мне не «Холодной водки пузырь» ни в коем случае. «Холодной водки пузырь» — это прям красотища. Тут вот прям даже сравнивать не надо. А мне напомнило вот эти вот частушки детские, да, вот из разряда там дети нашли в гараже пулемет, больше в деревне никто не живет, и вот-вот все вот откуда-то оттуда мне ветром дует. Мне кажется, это ближе туда. Юрка пишет, вот сумасшедший сплав сектора Ляписа и Вабанка. Нихера не могу разобраться. Саня Лужинков пишет, какой перегруз злой на гитаре.

сказали, ну, зло. Трек же называется «Зло». Так, Антоха пишет: «Не слушайте мое альтер-эго. О, это клево, качево и здорово. Сделайте вкусно. Сделайте вкусно, и будет хорошо». Так, неоднозначно. Андрюха наш челябинский пишет: «Слушабельно звучит, несмотря на небольшие косяки в сведении». Там большие кошаки. Там кошаки целые в сведении. Целые кошаки, большие, но чем-то оно цепляет. Чем-то оно цепляет. Так, Антоха пишет: «Отдайте мне альбом в нормальном качестве». Клево, клево. Вот, но хочется альбом. Ну вот видишь, ребята говорят, что 10 треков, вот они уже альбом практически закончили. Так, Юрка пишет: «Беги за лотерейным билетом сегодня поход». Я уже купил, пока вот звучал у нас холодный пуск со своим злом, я сходил, купил новогодний миллиард билетик. Вот, походу я на Новый год стану миллиардером, поэтому... Но если миллиард выиграю, то вот все, кто сегодня эфир слушает, приходите, пиво с меня. Так, что там еще у нас? Простенько, но со вкусом. Витос нас, наш Витос Пермяк пишет. Олежек написал: «Я так понимаю, это демо и записано с репетиции. Звучит интересно по тексту «Огнище». Петруха наш одесский пишет: «Текст зачет, да и все остальное хорошо, но хочется, чтобы было немного разнообразней». Ну, потому что очень монотонно получается, да. Потому что монотонно. Вот, чего там еще? С Вадим что-то царапает. Вадим, ну, подождем, пока он доцарапает. Я что-то хотел рассказать. Что я что-то хотел рассказать вам, пока читал комментарий, думаю, не забыть сказать. И забыл, потому что абсолютно вылетело куда-то все из головы. Ну и ладно, значит, не очень важно это было. Скорее всего, какую-то фигню хотел сказать. Так, ну и чего? Ну и что, Вадим, пиши быстрее, вот. А, он пишет: «С Толотой сегодня разыгрывается 4.20, там делайте ставки». Я уже купил билет, Вадим, я уже купил билет на новогодний миллиард. Вот, ну уж чего уж тут уж, как это называется, спать так с королевой, да? Вот, выигрывать так миллиард. Поэтому, а что, раз сегодня такой везучий день, раз сегодня так сходится все, красивые цифры на времени. Две песни одного, понимаешь, человека в двух проектах сразу попали. Из Бугульмы два трека попали прям раз и в одну программу. Потом, что еще было? 3 ноября, день рождения группы, которая только что звучала, «Холодный пуск», и я ее беру 3 ноября в программу. Это же вот, вот смотри, сколько совпадений, поэтому я просто пошел. Я даже не выбирал билетик, я ткнул в какой-то первый попавшийся. Будем надеяться, что мне повезет. Так, ну и, собственно, чего? Едем дальше. Далее у нас группа «Граница Верхней Тайги». Трек называется «Пой». И вот этих ребят я прям даже готов... Ну, давайте послушаем. Так, сейчас я, во-первых, посмотрю, написано ли про них чего-нибудь. Ничего про них. Они написали следующее: «Как известно, нам песня «Строить и жить» помогает. Желаем того же и вам». Желаем того же и вам. Город Сургут. Собственно, вон оно что. Вон, я все понял. Я все, мать его, идти понял. Все я понял. Поехали, ставим, слушаем. Итак, «Граница Верхней Тайги», трек называется «Пой». Дислокация Когалым. Поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, пока звучала сия данная светлая песня, я только сейчас до меня дошло. До меня только сейчас дошло, что вот Юрка, который вот у нас тут вот пишет, да? Это вот и есть граница Верхней Тайги, ё-моё. Что это именно он и есть. Вот, все, у меня теперь все встало на свои места. Вот, у меня тут просто пришли все собаки мои, все, все какие есть. И жена, вот, которая ругалась на всех музыкантов. Вот, Антоха пишет, ну, у них и лучше есть, у них и лучше. Слушай, Антон, я послушаю, конечно, может, у них и лучше есть. Я послушаю все, что есть на сайте. Я что хотел сказать, прям вот, ну, в самом до того, как он прозвучал. Сейчас мы дособираем грани. Сборник. Вот, Коляна накричит, да. И я сегодня психанул, вернее, уже психанул. Я уже психанул. И сказал нахрен всех, в жопу всех. Я вот завтра еще один день жду. Еще один. У нас осталось там уже три человека осталось, которые, понимаешь, созвонились, они сказали да, конечно, и все, и пропали. Ни соглашения не заключают никак, блин, денег не шлют. Короче, оттягивают момент, а все ждут вокруг, Поэтому я завтра, послезавтра жду, я психанул, если они так и не разродятся. Я просто, у нас кто-то из ребят просился второй трек в сборник. Если и все равно не соберу, значит, пихну туда какую-нибудь свою песню и Колкину песню. Вот, и мы выпустим этот сборник, потому что я уже не могу больше оттягивать, это уже, ну, идиотизм на самом деле. Вот, и когда я с гранями закончу, я хочу границу Верхней Тайги позвать сборник «Золотая коллекция» в ништяки. Пока я вот эту песню себе беру на карандаш, вот, но если я услышу там что-то еще лучше, то, конечно, я выберу что получше. Вот, но пока вот у меня эта песня, она прям на карандаше, я ее себе пометочку сделал. Не знаю, как быстро он соберется, потому что я как бы набрал уже на пластинку претендентов, но не факт, что они согласятся. Вот, но, собственно, собирать я уже не грани, а уже золотую коллекцию буду. Прям сразу же начну после того, как соберем вот эти грани. Туда выбираю треки только я, туда заявки бесполезно подавать. Как бы это будет длительный процесс, и я вот пока ништяки очередные не выпущу, я больше грани запускать не буду, потому что сейчас прям, ну так вот, такие все тугие, такие все... Сейчас я выматерюсь. Сейчас я микрофон на радио отключу, на стрим... Все, я матом поругался и, собственно, хочу сказать вам, что этим треком мы завершили сегодняшний эфир. Вот, ну давайте я же зачитаю комментарии. Вот, смотрите, что тут пишут у нас. Не они ли пели песню «Жопа синего оленя»? Нет, нет, не они. Мы ее сегодня услышим обязательно. Вот, тут все как надо, мне зашло, фирмово записано, сведение отличное для меня лично. Витос пишет, что тут сказать, очень хорошо, где ссылка данной группы. Пожалуй, скачаю, зашла очень. Что там еще? Андрюха пишет, подрос, это я Собакина показывал на стриме. Вот Юрка Арцизов пишет, первый трек без жужжалок звучит светло, светло, светло, светло. Светло и светло, он классно звучит, на самом деле он здорово звучит. Вот, все, я все комментарии зачитал. Итак, рассказываю, что будет дальше. Завтра в 21.00 вы включите радио, и там будет программа Юры Арцизова. Все гениальное просто. Вот, советую послушать, выпуск интересный будет. Потом, когда она закончится, это где-то уже будет часиков так 11 вечера, 10-11, я выложу запись сегодняшнего эфира на сайт, там будет голосовалка, ставьте галочки за все треки, которые вам понравились, ну и по итогам недели выберем победителя. Альтернативное голосование действует, оно будет работать ровно так же, ровно неделю, вот там, как бы там все про него расписано. Вот, про сборник сказал, про программу сказал, поматерился, поругался матом. Вроде все. Вроде все. Заканчиваю эфир однозначно самой лучшей песней, которая мне пока попадалась. Да, в принципе, давайте мы ее уже включим, пусть она начинается. После этого трека включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока, услышимся с вами теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Ну и, собственно, всем пока. Отключаюсь я. Выключаю микрофон, радио говорю пока, на стриме еще чуть-чуть повисю.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Аэросмит. Под ноябрьские праздники 6 ноября 1970 года в городе Мендоне ребятки дали свой первый ангажемент. Ну так-то ничего, исполняли-то они песни Yardbirds, Роллингов, а вот в 73-м году заключили контракт с Columbia Records и записали свой первый альбом и получили шквал критики из-за схожести вокалистов с Rolling Stones. А по крупному альбому никто и не заметил. Альбом в итоге стал дважды платиновым. «Mama King», «Walking the Dog» стали довольно популярными, а песня «Dream On» доползла до 59-го места в хит-параде. И к третьему альбому, что вышел в 75-м году, Aerosmith стали любимцами всей Америки, сделавшими их достойными конкурентами Led Zeppelin и самих Роллингов. Так что, кто бы чего ни говорил, живые классики, они еще в строю. Dream On!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

20 лет я называл тебя весною, а в 24 была ты летом, а в 35 ты превратилась в осень, зимой была ты. В 48, в 15 лет я называл тебя фиалкой, а в 24 была ромашкой, а в 35 я называл мимозой, а в 48 была ты.

15 лет я называл тебя невестой, а в 24 была женою, а в 35 я называл подругой, а в 48 безмозглой дурой. В 15 лет мы целовались где попало, а в 24 нигде попало, а в 35 чуть-чуть и то по пьяни, а в 48 со

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

вместе не играя. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

источник простых человеческих стен. Весна наступит, как ни старайся, и нас снова скормят друг другу, нас снова скормят друг другу.

мерзнут на холоде, боль в голове, шум в ушах производят. А ты такая чистая, светлая, искристая, Боже, как я подавись к тебе, скоро ты скажешь, хватит и

Суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочий завершается день. Молкнут серые стены, незаметный медбрат, заступая на смену, надевает халат. В тишине отделений он идет не спеша, где за каждой, за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла. Вот парнишка-десантник на втором этаже в кому пулей отправлен и не выйдет уже. Бледный и обреченный он на койке распят. Ни дыхания, ни стонов, лишь пищит аппарат. Ангел смерти неслышно в темноте прошуршал, поклонился парнишке и на кнопку нажал. Отключилось питание и промолвил медбрат: «Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад». А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно выполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: «Ты свободен, отец. Полужизни проклятой и мучением конец». А в конце коридора женщина средних лет под болезненным напором превратилась в скелет. Воет воем от боли рак ее господин. Не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. В шприц набрал ксилозин и иглу без сомнений ей в предплечье вонзил. Сон дарую желанно. Отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует. Может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. Всем меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Все там будем, не охай. Слушай, мы-то вчера... Грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат побелевший от чего-то застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не кстати кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь открыл нараспашку санитар пожилой и завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась. Вот навстречку и вылез, чтоб объехать затор, на спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло. 5 смял в лепешку, в том числе и ее. Долихачился гнида, додавился педаль, сам сгорел, ну и хрен с ним. А вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей, и вот судьба. Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься, Санта, нам на вызов пора. Взял медбрат виновато руку в шине в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же, видел опасность, не сберег, не сказал. Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал.
после вышел на крышу. Собиралась гроза, мрачной бездне раскисшей, что есть сил, проорал пухлым глянцевым тучам, что чернее чернил. Эй, хозяйка, послушай, я довольно служил. Что за прок в твоем даре, самобытном пути, если видишь и знаешь, но не можешь спасти? Больше мук и конвульсий видеть я не могу. От конька оттолкнулся и крылами взмахнул. Результаты полетов знал медбрат наизусть. Но непроклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок. Для счастливцев кому он сладить с болью помог? Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик, окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше, на поле, женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою приобнявшись идут, упоясь чередою бесконечных минут. И еще очень много в этом мире живет тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит. Скоро снова на свет. Нет иного пути.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет нас на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет

и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

опять мир возник, не на единый час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

хочется веселять. Хворые с настоящим миром связь порвана.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Занимательные истории от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: После ухода из Сепультуры Макс Кавалера организовывает свою группу Soulfly. И для записи альбома приглашал, наверное, всех своих друзей и коллег. И альбом получился охренительным. Там принимали участие музыканты Fear Factory, Fred Desert из Limp Bizkit, Чино Морено из Deftones, Эрик из Surprise Hill. Альбом достиг 79-го места в чате Billboard. Полет души завел Макса в Сибирь, в Омск, к родственникам жены. Там он набрался вдохновения, и второй альбом, выпущенный в 2000 году, достиг 32-го места в Билборде. А в Англии был вообще 11-м. «Примитив», с него и послушаем чего-нибудь. А в этом году выйдет уже 12-й альбом «Soulfly». Жду с нетерпением.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

0: если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».
3: Моей рукой Господь выводит строки, я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет формата.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

что Ладыгин или Яблочков. Американцы уверены, Томас Альва Эдисон. Всем известно, что лампочку включают обычной кнопочкой. Нажать ее проще простого, и сразу светло. А в силу низкого коэффициента полезного действия лампочка в основном производит тепло.

прохожий светит и греет, и как электричество на два полюса разделены. Открытый вопрос, кто здесь минус, кто плюс, но бесспорно эти два полюса взаимно притяжены. Но если все так похоже на электрическую лампочку, может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро, но было бы здорово, нажимаешь и греет,

вопрос наш о кнопке, координатах и точке отсчета, он отвечает с улыбкой. Да бросьте вы, братцы, нажимайте любую. Дело ведь вовсе не в числах, не в координатах, не в точке.

я бы свечку того, кто на полюсе мерзнет, легко убедить. В реальности кнопки, пусть люди все очень различные, особенно если полярника хотя бы немного любить, если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны. Ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло, но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. А физика утверждает, от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ, как в близких объятиях или на расстояниях телескопических.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Оризонт. Вот это не ожидали вы точно. Молдавский вокально-инструментальный ансамбль. Как вам? Он был создан в 1976 году композитором Олегом Мильштейном при Молдавской государственной филармонии в Кишиневе. В составе было до 16 человек. Скрипичная группа, духовая группа, вокалисты, ритм-секция. Уже тогда программист и свой звукорежиссер. Это вам не панкуху греметь? И людей в «Оризонт» брали с консерваторским образованием. Качество оно и вырвалось из «Союза». «Оризонт» выступал с Мирей Матье, Хулио Иглесиасом. Но, как и всех, талантливых и успешных выскочек не любят. Из Молдавии «Оризонт» выдавили в Ставропольский край, а в начале 90-х кончился и «Горизонт». Слушаем «Калина» 78-го года.

Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер всем, кто сейчас находится у радиоприемников, у онлайн-проигрывателей. Всем привет, кто сейчас слушает нас с сайта «Неформатное радио». Сегодня очередной, как это называется, нечетный или, короче, какой-то там второй вторник. И сегодня у нас опять неформатная бомбардировка. Вот, привет, Илюха, Юрка, здравствуй, Дениска, приветище, Витос, здравствуй, дорогой. Вот, Антоху, приветствую я в Дискорде. Давайте расскажу для тех, кто у нас в первый раз, как мы будем общаться. Во-первых, у нас есть... Я неправильно начал. Дискорда у нас нет. Ой, Дискорда, как, господи, WhatsApp. WhatsApp у нас больше нету, но его нахрен туда все никто не пишет. Он занимает окошко у меня, съедает, понимаешь, пространство. Вот, у нас есть группа во ВКонтакте, неформатное радио. Там, в этой группе сейчас идет стрим. Если кто-то, кому-то удобно общаться во ВКонтакте, пишите в комментариях к стриму. Вот, у меня все это будет видно. На Ютубе то же самое. Кто сейчас слушает нас и ему хочется общаться с нами в Ютубе, есть такой канал «Неформатное радио», там идет стрим, и тоже в комментариях к этому стриму можно писать. Вот, ну и, конечно же, наш Дискорд. Наш Дискордище, наш эфирный чат основной. Ссылочка на наш Дискорд присутствует как у нас на сайте в разделе программ «Неформатная бомбардировка», так и в группе «Неформатное радио» есть, во-первых, большая жирная кнопка «Эфирный чат», а во-вторых, прям в эфирной теме в самом низу есть ссылочка на наш Дискорд. Вот, собственно, теперь начнем основную часть программы. Итак, друзья, в прошлый раз, в прошлой программе бомбардировки у нас победили, понимаешь, победили ребята замечательные абсолютно. Я очень рад, что они победили. Это группа «Карта Бита». «Будет все как есть» называется трек. Мы их, собственно, сейчас послушаем и уже перейдем к основной части программы. Поехали!

А итак, друзья, 21.08 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. У нас в эфире неформатная бомбардировка. Сегодня у нас очередная десятка треков от компании «Бомба Питер». Вот, и сегодня я смотрю, Дашка мне опять не подписала, кто откуда, поэтому музыканты, которые в эфире сегодня у нас участвуют, когда слышите свой трек, обязательно оставляйте ссылочки на свои странички в интернете, да, во ВКонтактах, в Одноклассниках, во всякой билиберде. И пишите, откуда вы, потому что Дашка меня сегодня этой информацией не наградила, поэтому будем гадать. Вот, ну и, собственно, поехали. Поехали, начнем. Привет, Петруха. Не знаю, ты там слышал, не слышал, на стриме с тобой здоровался. Валюха, здравствуй. Вот. Народ расстраивается, говорит, наверное, живее всех живых была бомбардировка. Да, голосовалка была живее всех живых. Почему-то как-то так вот на бомбе все у нас неактивно. Карта бита выиграли всего лишь 24 голосами. То есть вот это прям практически битвы не было. Вот, объявляй, планета Земля. Планета Земля, да. Планета Земля, здравствуй. Так, на стриме звук нормальный. Ну, отлично. Ладно, народ, давайте будем ехать. Будем читать сопроводиловки. Итак, Дмитрий Филиппов, «Планета Земля». Вот, трек называется у нас «Мир будет танцевать во время войны». Вот такое длинное название. И сопроводиловка написана следующее. «На злобу дня хорошим слогом и прекрасной музыкой. Уверен, у вас не получится удержаться от отстукивания ритма, но это не отвлечет от важных текстов, а только поможет полностью проникнуться идеей. Итак, Дмитрий Филиппов, «Планета Земля», «Мир будет танцевать во время войны». Ставим, слушаем, вы обязательно комментируйте, вот, чтобы музыканты могли услышать мнение со стороны о своей музыке, потому что понятно, что друзья, соседи, родственники скажут им, что все здорово, а мы вдруг раз и что-нибудь услышим и натолкнем на хорошую мысль. Итак, поперли.

А итак, друзья, здравствуйте, приветствую всех, кто к нам только что подключился. На стриме мы как бы и не пропадали, а вот на радио вы сейчас слушали музыку. Музыку только что у нас отзвучал. Что у нас? Дмитрий Филиппов, Родик, здорово. Здравствуй, дорогой. Он у нас в телегу залез. Я хотел подключить телегу еще к стриму, потом думаю, да нахрен она, там 10 человек висит, она только отвлекать будет. Камоныч, не пиши в телегу, не надо, потому что это же мне туда постоянно отвлекаться придется. Вот, но тем не менее, здравствуй тебе, дорогой. Я сейчас телегу закрою, вот, чтобы она тут не квакала даже мне. Так, ну чего, давайте буду читать комментарии. Во-первых, привет, Настюха, я не знаю, стрим ты, наверное, не слушал, я тебе махаю ручкой сейчас на всякий случай. Вот, пишет, я здесь несу вахту, у нас сегодня самая нон-хуманутая песня, заранее извините, ну, дойдем до вас, послушаем, что ты, заранее не переживай, вдруг сейчас всем понравится. Вдруг всем понравится. Так, Антоха пишет, не знаю, вроде ничего так, но не заходит. Петруха написал, не мое. Вдруг всем понравится. Так, Антоха пишет, не знаю, вроде ничего так, но не заходит. Петруха написал, не мое. Так, что там?

образ мышления переключился полностью, музыкального мышления, даже не мышления, а моторика. Моторика переключилась чисто на струнные, и уже я как-то по клавишам знаю, где что, но уже вот механизма, механической реакции нету, руки сами не бегут. Так, по треку вроде ничего, но особо не зацепил, поэтому даже не запомнил, что и было. Пишет Витос. Дениска написал: трек спокойный, мелодичный, мне понравился. Петрухе хочется больше эмоций в вокале, думаю, тогда интереснее будет. Иронии добавить может быть, но у ребят свое прочтение, тем более своего трека. Там, знаешь, там вот какая-то вот натянутость в вокале чувствуется, прям вот она как-то, то ли, не знаю, я не знаю, как это назвать. Я бы не сказал, что это как скованность новичка. Нет, этого я не слышу. Я слышу, что вот какая-то есть, ну, может, просто вот, ну так вот он это все слышит и чувствует. Так, Женек пишет: интерес пропал. Интерес пропал. Юрка написал: отдал трек в новую охоту 99. Если от бомбы пришлют мой трек, я буду за себя голосовать. Хорошо, Юрка, ты за себя голосуй, хотя тебе и не обязательно. Вот, что там у нас? Что там? Ну и все. Все, больше нет ни одного комментария. Где сам, понимаешь, Дмитрий Филиппов? Где вот хотелось бы пообщаться, хотелось бы выяснить, что да как. Нет. Нету музыкантов тут. Ладно, едем дальше. Далее у нас Скварца Степанова. «Гули едут на танцули» называется трек, и сопроводиловка следующая. Картина питерского рока без группы Скворцы Степанова была бы неполной. Эти парни умеют раскачать любой зал и никого не оставляют равнодушным. Новый сингл Скворцов «Гули едут на танцули» — это история коуча Олега, который в попытке заработать все деньги мира попадает в параллельный мир прямиком на праздник мертвых. Как думаете, захочется ли после такого заниматься инфо-цыганством? Уж лучше танцы. Написано в сопроводиловке. Собственно, ставим, слушаем. Скворцы Степанова. «Гули едут на танцули». А, клавишам, да, да, Женек. Нет, интерес не пропал. Сейчас, ладно, сейчас за эфиром пообщаемся. «Гули едут на танцули», Скворцы Степанова, Питер, собственно, поехали, ставим, слушаем, вы комментируете.

Итак, друзья, 21-24 на моих зеленых системных. Присоединился к нам Батуми. Вот, и пишут ребята, что сегодня у них плюс 15, а два дня назад было 28. То есть вот вы чуете, вот это вот холодрыга ползет. Женек вот из Тулы пишет, утром в Туле был снег, утром был в Туле снег. Женек, я тебе могу сказать, что он и сейчас лежит у меня во дворе, этот снег, и на крыше еще не весь растаял, он течет. Я вот выходил буквально перед эфиром плюнуть на снег. Ну вообще, 27 апреля только что остается выйти с крыльца и плюнуть на снег. Вот, привет, Батуми, привет, Тула. Что там у нас? Давайте будем читать комментарии к треку. Только что отзвучали скворцы Степанова. Гули едут на танцули. И что нам народ пишет? Что нам народ пишет? Так. Так, вот Дениска пишет, за одно название можно голос дать. Настюха пишет, внезапный переход в треке «Огнище». Бодренько написал Петруха, это Одесса. Кстати, а в Одессе что у вас там, снег не выпал? Тоже я просто смотрел, у нас валит снег в Губкине, и у Игоряна видел сегодня стрим, у них валит снег, и я так подозреваю, в Воронеже он уже, наверное, должен выпасть. Вот, а что в Одессе? Так, Антоха пишет, мне зашло, бодрый музон и в меру стебный текст. Дениска представил гулей, которые морозятся в клубе под этот трек, а в момент мини-мяса еще перьями показывают козу. Ты думаешь? Вот, Вадим, здравствуй, здравствуй, дорогой. Привет, Москва, пишет, всем привет, гули, хорошая песня. Хорошо. Так, Настюха пишет, вообще супер. Кстати, дикие гули могут и булки спереть прямо из рук. Но это уже не дикие гули, Петруха, там, знаешь, их так сытно кормят и часто на улице, что они уже подозревают, что мы их рабы, и они, мы просто существуем для того, чтобы носить им булки. Вот, Дениска, привет, Шестаков пишет, зашло ему. Так, Витос написал, вот если начало и концовочку обрезать, то вообще будет зашибенно. Утром в Туле гули-гули. А да, у меня другая любимая песня про гули, которая вот «Не свистите вы меня, что-то там гули-гули, пролетайте надо мной, словно пули». Вот эта мне песенка нравится про гули. Так, в Одессе дождь, в Одессе дождь. Ну вот погода портится туда. Сейчас в Батуми придет дождь, да? В Одессе выйдет солнце, а нас уже к тому моменту накроет ледником. И все. И все, и хана. Вот, ладно. Что, все, вроде комментарии все там зачитал по треку. Так, и едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Tremor. Tremor. Вот, и трек называется «Безумная женщина». Не написано, откуда ребята. Ребят, если вы здесь, ну, как-то вот обозначьтесь в каком-нибудь чате, чтобы мы знали, откуда вы. Читаю сопроводиловку. Без лишних слов представляем новый альбом «Tremor. Радость». Он вас и в Кандалакшу перенесет, и в Коломну, и с негром в оперу сводит. С безумной женщиной с безопасного расстояния познакомит. Собственно, с нее и начнем. «Безумная женщина» начинает, называется трек. Группа Tremor, поехали, ставим, слушаем. А вы комментируете. Обязательно.

0: ничто не указ, ей все почему-то должны. Сегодня, здесь и сейчас, о, мужчинки всей страны. Вот она ускоряется, вот входит в крутой занос. Ей бы мужские яйца. Что-то бормочет себе под нос. Что-то бормочет себе под нос. Что-то бормочет себе под нос. Что-то бормочет себе под нос.
1: И тут апостол Петр у нее и спрашивает: ты что, совсем опупела, подруга? Луны не видишь?
0: Она и говорит:

Итак, друзья, 21.31 на моих зеленых системных. Я откровенно сейчас просто взывал к людям и спрашивал: дайте мне рецепт, дайте мне рецепт, какие грибы были съедены в момент записания этой песни и какая трава курилась. Так, Петруха пишет: я иногда противно пою, но тут местами переплюнули. Вот, Витос пишет: мудная песня, поржал. Валюха написал: очень странная песня. Так, Антоха написал: неплохо, но нужно обработать напильником. Дениска вот пишет: трек «Я мимо», даже для меня это странно. Даже для меня это странно. Вот, что там еще? Олежек, здорово, пишет буквально на минуточку, заскочил на поздороваться. Вот, ты пропустил песню. Ты пропустил песню. Песню с большой буквы. Вот, надо в конце трека делать мяу. Не мяу, так мяу, как будто уже все, кранты котенку. Вот, ладно. Скудные комментарии мало. Мне сказать нечего, ну, вообще не мое, поэтому я даже ничего не буду комментировать, дабы зря ребят не обижать. Вот, но уверен, что у них тоже есть свои поклонники, и как бы мы тут не глумились и не ухахатывались, у них все равно есть свои слушатели. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас живая рыба, наш Мишаня, который не появляется. Последние две бомбардировки не заглядывают даже к нам. Вот, но тем не менее, песня называется «Ящик». Это Питер. Я точно знаю, что живая рыба – это Питер. Вот, и сопроводиловка следующая: различайте цвета, отделяйте зерна от плевел, читайте книги и поменьше забирайтесь в ящик. Еще успеем. Вот так вот Мишаня нам написал. Собственно, ставим, слушаем. Живая рыба, ящик, Питер. Поехали. Поехали.

0: что этот вирус – это чудо чудесное.
1: И вот эти 2% дерьма считают, что не могут подать людям, правильно?
0: Чудо чудесное.
1: 2% дерьма.
0: Чудо чудесное.
2: Смотрите и судите сами.

А итак, друзья, 21:37 на моих зеленых системных. Что-то время вообще не прибавляется. Вот, только что у нас отзвучал «Живая рыба» Мишаня со своим ящиком. Вот, и что-то прям вот совсем мало комментариев. Антоха написал неплохо, Петруха слушается вполне хорошо. Вот, Настюха пишет: «Киселев в треке пел четко, остальное мимо меня прошло». Вот, Витос пишет: «Сегодняшняя подборочка, походу, спецом сделана из всякого рода раздолбайских групп с раздолбайских концептами». Слушай, ну вот из тех, кого я вот знаю, вполне себе, вот кого я знаю, вполне себе не раздолбайские, нормальные должны быть. Вот, так, Душка пишет: «У тебя были прикольные очки». Слушай, ну у меня прикольных очков было два раза. Двое очков. Одни вот такие, вот. Одни не у меня были, это дочь в них приезжала, и вот, они на мне повисли. Вот, а так что-то я даже и не помню, когда. Это давно было. Так, Дениска пишет: «Легко танцевально было, но не концовка». Но не концовка. Дениска вышел покурить, заодно поймать кота и соседских. «Бобок придам экзорцизму». Экзорцизму. Экзорцизму — это хорошо. Так, Антохи, неплохо. Ну и все, что-то вот вообще комментариев нету. Не понравилось, понравилось, непонятно. Непонятно, как-то пролетело, видимо, мимо песенка. Ну и ладно, едем дальше. Далее у нас Юра Михайлов со своей «Андромедой». Не написано, откуда он у нас. Ну, я так подозреваю, что Питер. Вот, ладно, читаю сопроводиловку. Новый EP Юрия Михайлова называется «Shadow». Но не рассчитывайте на что-то эфемерное, невесомое. Это тень, вполне осязаемая, с четкими контурами, и принадлежит человеку с душой настоящего рокера. Инструментальная «Андромеда» открывает релиз и задает отличный настрой. Собственно, ставим, слушаем. Юрий Михайлов, «Андромеда». Вот, а я, наверное, все-таки сегодня стакан бахну, потому что прям очень как-то все грустно. We'll be right back.

Итак, друзья, приветствую всех, приветствую Алиску, она у нас нарисовалась. Вот, Юрец напомнил мне, чтобы я включил чат, потому что ибо с детства я без толков. Вот, Антоха пишет, какой хороший текст. А если серьезно, то весьма хороший инструментал. Вадим пишет, вот, хороший гитарист, быстрый. Ну, это, как это тебе сказать... вырабатывается, это рефлексия, я считаю, потому что когда ты уже до такой степени сроднился с грифом, что у тебя вот это все, и ты уже не можешь медленно играть. Там гули-гули, а он херачит, жужжит. Вот, ладно, легко танцевально, а, это не туда. Так, Настюха вот пишет, я люблю инструментал, но вот этот конкретно скучный, не могу понять почему. Возможно, причина в том, что кажется, будто бы это такое показательное выступление на гитаре, а остальное фон к этому соло. Настюх, ну вот как раз я сейчас за эфиром рассказывал, что я вообще вот смутно представляю ценность выпуска инструментальных релизов, потому что, ну, нет, конечно, есть люди, которые слушают и которые тащатся от этого, ну, как-то, не знаю, для меня это вот вообще очень далеко. Я не понимаю. Алиска вот пишет, нормально, когда инструментал, и что, да, хорошо. Вот, значит, все-таки я просто лишний раз убеждаюсь, что на вкус и цвет все сосиски разные. Вот, и есть люди, которые любят инструментал, есть люди, которые не любят. Я люблю музыку, вот если она бесслововая, она, значит, меня должна или штробить, да, как перфоратор в голову, то есть, чтобы я не заснул. Обычно вот когда работаешь по ночам или за рулем едешь. Или она должна, наоборот, расслаблять, релаксировать до состояния, я не знаю, растекшейся медузы. Вот. А вот что-то среднее я не понимаю. Ну да, может быть красиво, но это все настолько одно. То есть, ну, я... Все, я уже запутался. Я несу уже ахинею. Вот. Дениска пишет, каждый Василий должен знать, как инструментал ему играть. Так, типа, подпеваешь. Типа подпеваешь. Я не понял. Я не понял. Ладно. Петруха пишет, я иногда подпеваю что-то свое, если инструментал зашел. Было хорошо. Вот. Что там у нас? Бодрый инструментал. Хорошо, пишет Витос. Настюха пишет, мне кажется, тут есть намек на прог и вроде интересный трек, но на мой вкус гитара записана плоско. И, собственно, все. И, собственно, все. Больше нет никаких комментариев. Я понял. Так ты тогда цитируй. А то я же думаю, что ты мне написал. А я же не понимаю, что ты Петрухе ответил. Я же... У меня тут, понимаешь, все вот этот текст проносится передо мной. И тут еще надо эфир тыкать. Вот. И я еще забыл чат включить на стриме, оказывается. И вот... Дениска, оказывается, 40 минут хотел мне напомнить, да все, забывал, засранец. И виноват во всем Дениска. Вот, ладно, дальше у нас группа «Карта бита». Это город Питер, я уже знаю, вот. А печеньку мне никто не даст, потому что Ренатки нету, хотя я уже выдрессировался, я уже знаю, что «Карта бита» — это Питер. И в прошлый раз они очень прям порадовали. Вот, сегодня у них трек называется «ПНД». Есть трубы такие, «ПНД», да. Вот, и сопроводиловка написана следующее. Когда-то давным-давно, когда суслики еще не умели летать, но уже научились плавать, где-то неподалеку от станции метро Политехническая студентами СПБГПУ были придуманы очень хорошие песни, а сегодня они будут звучать для вас. Вот, собственно, «Карта бита», Питер, трек называется «ПНД», ставим, слушаем. Тут я удаляю, чтобы мне не путаться, и, собственно, включаю. Ренатки нету. Нету, не с кем поругаться даже. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.51, и вот я сейчас всю песню за стримом, я вот щелкал пальцами, говорил, блин, ну что-то вот прям вот до боли знакомое, что-то, ну непонятно. Я вот прям вот вижу линию, но не вижу, что на ней написано. Вот, что-то прям очень знакомое. Вот, Настюха пишет, напоминает Сукачёва по имени Вода. Нет, что-то вот прям оттуда прям древнее. Вот Душка написал, что ногу свело чем-то напоминает. Вот, Алиска пишет, да, кстати, есть знакомые музыкальные фразы, но откуда, тоже непонятно. Вот, я голову ломаю, не могу вообще въехать, здорово, но я всю песню провел за тем, что пытался вспомнить, что мне это напоминает. Во как я закрутил, три колодца. Учкудук, может быть, но не знаю. Нет. Вот именно вот это вот построение, понимаешь, да-да-да-да-да-да. И вот куда-то оно туда меня тянет, вот во времена Отиевой, да, во времена вот этой вот «Я улетаю, и время несет меня», вот куда-то туда. И не могу вспомнить, хоть убей. Так, ладно, что там, хорошая музыка, молодцы, Вадим написал. Так, вокал старой песни, а главное, если что, это можно считать за комплимент. Антохе зашло. Так, что там у нас? Все, больше никаких комментариев. Ренатки тоже что-то сегодня нет. Такое ощущение, что она даже и не знала, что у них сегодня эфир, потому что мы с ней сегодня общались. Она мне даже ни слова не сказала. Ну, я-то не знал, я понятно, я перед эфиром только скачал, я бы ей напомнил. То есть, видимо, она даже и не знала, что сегодня в эфире. Ну, как-то вот грустно, что нет музыкантов. Сейчас бы я бы прям вот бы такую бы тему развил бы, и мы бы с ней до печенек договорились бы. Ладно, едем дальше. Дальше у нас Настюха вот нас заранее напугала. Говорит, совсем прям песня будет махровая. Трек называется «Паника». «Non-Human Animal». И, собственно, читаю сопроводиловку. В этом названии сразу много всего. В первую очередь, это, конечно, его абсурдность, ведь дословно оно переводится как «нечеловеческое животное». Вроде бы масло масляное, но это сразу дает какую-то отправную точку для понимания текстов и в какой-то мере музыки коллектива. Ну, зачем так много разглагольствований? Вот, ладно. Это мы читали в прошлую программу. Я про песню думал, что-то будет написано. Давайте слушаем Non-Human Animal. «Паника» называется трек. Ставим, слушаем город Москва. И как бы вы комментируете, а Настюха заранее извинялась, говорила, песня будет очень махровая. Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.58 на моих зеленых системных. Вот Лёва нарисовался, пишет: Ренатка репает, посему не могёт поддержать разговор. А мотивчик ПНД, скорее всего, напоминает в левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Нет, нет, дружище, вот, ну, не то. Я говорил, меня куда-то вот туда, вот в 60-е годы куда-то уносит, понимаешь? Вот ассоциативный ряд. Но не могу, хоть убей, вспомнить конкретно на что. Вот, Алиска пишет: Дикс никому ли не вспомнился. Если ты про Отто Дикс, то не знаю. Вот, я сейчас за эфиром сказал, что вот трек, который мы сейчас послушали, вот, Настюха, кстати, пишет, кстати, ждем на финале Революшена 22 мая, там ее будем играть. Ну, если позовут, приеду, конечно. Суть в чем, вот такие треки, их воспринимать вот как трек, наверное, нельзя, потому что это все-таки перформанс, это надо смотреть живьем, конечно же, под такие треки надо готовить, понимаешь, хоть какой-то там абстрактный антураж, да, и да, это вот живьем наверняка смотрится здорово, но вот в записи слушать сложно. Честно скажу. Нет, когда ты заранее настроился, и у тебя, допустим, весь альбом, который продуман от и до, да, начался одной песней, там, звуком пилы, и закончился звуком выстрела, и вот когда треки выстроены, да, друг за другом идут, и там какой-то смысл появляется, да, такое, наверное, можно слушать, но вот, честно скажу, взять и второй раз послушать этот трек я не возьмусь, не потому что он плохой, потому что я его уже послушал, я его готов увидеть живьем, но как бы слушать мне его еще раз не хочется. У него определенно есть ценность художественная, но не для широкого, как это называется, это не шлягер, это вещи, которые надо воспринимать лучше всего живьем. Ну, это моя личная мысль, мое личное мнение. Вы можете соглашаться, не соглашаться, но вот я так считаю. Вот, что там у нас? Настюха пишет: я люблю хоть какую-то реакцию, никакую не люблю, в том числе и крайне негативную, обожаю. А на концертах ее все любят. Вот, я еще раз говорю, что живьем она, скорее всего, смотрится и слушается. Охрененная эта песня, потому что там, ну, действительно, это представление. В одной песне большое представление. Так. Лёва пишет: это так ужасно, что невозможно оторваться. Так, что там? Дениска написал: мне страшно как-то стало, но что-то в этом есть. Петруха вот написал: помните, я говорил про эмоции в вокале, вот тут их уже перебор. Но интересно, это да. Так, Витос пишет что-то, ну уж очень концептуальное. Антоха написал: хрень какая-то, если честно, а если культурно, то не зашло. Ну, я тебе могу точно сказать, что это не хрень. Точно сказать, что не хрень, потому что мысль там про... Понимаешь, есть просто люди, которые вышли и наблевали на сцене, да? А есть люди, которые в это вложили смысл. Вот тут как бы смысл присутствует. Ну, по крайней мере, я его услышал. И живьем я, конечно же, с удовольствием когда-нибудь все это увижу и услышу. Вот. И, собственно, все. Больше комментариев нету никаких. Вот, про Отто Дикс, Алиска, знаю, я не знаю, я периодически эту историю рассказываю. Они как-то приехали в Тулу с концертом. Вот, а они же эти, то ли эмо, то ли готы, да. Ну, как они во всем черном, все такие грустные. Вот, и мы, наши веселые компании, оделись во все белое. У нас были белые надувные шарики, мы их надули. И вот каким-то образом мы туда не дошли. Мы хотели прийти на этот концерт Отто Дикс. Они у нас перед этим на неформатке были. У нас какой-то там прямой эфир был с ними. Я уже не помню, честно, это давно было. Но вот у меня от Отто Дикс воспоминание одно. Мы хотели прийти туда во всем белом. Представляешь, мы приходим в зал, там все вот эти вот грустные люди, все в черном, и мы такие радостные зашли, получили, собственно, и ушли. Но не дошли, не дошли. Могла бы быть драка, но не случилось. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Барон Мюнхгаузен. Трек называется «По следам». Про себя написано следующее. Группа возникла в феврале 6-го в Могилеве. На обломках предыдущей формации ее лидера Александра Сташкевича. за время своего существования бенд несколько раз обновлялся как по музыкальной стилистике, так и по составу игравших в нем музыкантов. Итак, «Барон Мюнхгаузен», «Могилев по следам» называется трек. Ставим, слушаем, вы комментируете, а я включаю вам музыку.
1: Ноги в кровь, не ведая пока усталости, мы ищем день за днем, теряя в миражах любимых и друзей.

А итак, друзья, 22.08 на моих зеленых системных. Вот, только что у нас озвучали «Барон Мюнхгаузен». Я тут за эфиром сказал, что ребята у нас вот, ну, на неформатке давно уже, ну, года три, наверное, они точно у нас есть. Периодически закидывают какие-то треки, но издаются почему-то на «Бомбе Питер». Вот мне ничего не понятно. Что-то мне вот этого прям вот от Могилева, что до Питера, что до Тулы, мне кажется, одинаково. А издаются на «Бомбе Питер». Ну ладно. Ладно, ничего. Так, вот я что, вот это да-да-да-да-да. Вот мне кажется, вот в этом месте, да, но это опять же лично мое мнение. Там вот как-то не хватает объема. Вот там бы прям концовочку так вот ее. Зареверить бы так слегонца, там объемчику добавить, и мне кажется, еще красивее бы звучало. Так, что там? Антоха написал неплохо, напомнил «Ласт» и «Колумбус». Странное сравнение, конечно, потому что, ну, с «Ластами» я, по-моему, вот за всю свою музыкальную карьеру, да, и как диджей, и как музыканта, с «Ластами», ну, могу сравнить максимум одну-две группы, то я сейчас не вспомню даже, как они называются, потому что «Ласты», они прям, ну, очень своеобразные, очень классно звучат. Так, Витос пишет: немного пафосно, но красиво, мне нравится. Ну, пафосно — это вот, я так подозреваю, ты, наверное, за вокал зацепился, да? Ну, там нормально, там просто вот это вот, а концовочка, ее надо было вот это, да-да-да-да-да, и вот она, да, она звучит, малеха, пафосно, но спета-то она нормально, там вот просто чего-то не хватает. Вот знаешь, вот, я не знаю, может, кирпичом по столу стукнуть в этот момент, то есть вот какого-то вот маленькой шероховатости, и объемчику бы, и было бы вообще здорово. Так, Дениска пишет: вот по-хорошему ничего меня сегодня не удивило. Есть треки странные, есть хорошие, но обычные. А так у всех свои тапки, конечно. Вот, Лев написал: хорошая песня, что тут скажешь, со смыслом. Петрухе песня понравилась, пишет: хорошая. И, собственно, все, комментариев больше нема. И музыкантов никого нет. Да что ж такое-то? Сегодня какой-то этот... Каждый раз... Нет, я понял, мне надо не по миксерам бухать, мне надо бухать по бомбардировкам. Тогда я, по крайней мере, сам себя радую. Потому что мне хоть есть с кем общаться. Вот, ладно. Когда ты пьяный, тебе самому с собой весело. Так хорошо, так прям. Ты прям чувствуешь свою искрометность. Ну, ладно. Едем дальше. Далее у нас группа Unreal. «Конвейер смертей» называется трек. Это у нас город Таллин. Так, дебютировали на таллинской клубной сцене в январе 2005 года. Первым серьезным концертом группы стал разогрев легендарных монстров группы «Ария». Да вот зачем вы это все пишете? Ну, вы... ладно. Так. На данный момент в творческом багаже группы два альбома «Электрошок» и «Другая ты». Участие в ряде российских рок-сборников, концертный DVD и несколько клипов. Вот это вот единственное, что надо было написать. А вот эти вот все... А вот стилистика группы — классический хэви-метал с элементами трэш-метал и прог-рока. Вот. Вот, вот с этого надо было момента писать. А все остальное — это в муде, ребята. Это вот никому не интересно, как вы «Арию» грели. Некоторые вообще ненавидят «Арию». Вот, например, я. Я терпеть не могу эту группу. И для меня это скорее минус, чем плюс. Вот, поэтому никогда не пишите. Никогда... Вы просто получается, что вы себя занижаете тем самым. Надо писать, что мы охрененные. Чуть не выматерился опять в эфир. Мы охрененные, мы замечательные. И даже группа «Ария» вот сыграла с нами на одной сцене. Вот так надо писать, а не вот мы там грели этих. Ни хрена. Вот, итак, группа Unreal, «Таллин», «Конвейер смертей» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте.

А итак, друзья, 22.17 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер. Вот, в эфире неформатная бомбардировка. И сегодня у нас 10 треков от компании «Бомба Питер». Только что у нас отзвучали ребята из Таллина, Unreal, «Конвейер смертей». Вот Петруха спрашивает, это случайно не наши? Нет, это таллинские ребята, не одесские. Вот, и чего там? Всем понравилась идея моя, да? Я смотрю вот в Дискорде, все прям пишут, что вот, теперь мы только вперед, только понты пусть все решают. Вот. Что там, Настя?

Там можно пару раз приложиться и прям легчает, сразу хорошо. Так, Настюха пишет, под эту песню представляю, как Фродо идет к Роковой горе. Кроковой горе. Фродо. Фродо Кроковой или Краковой. Раковой горе. Так, Петруха написал, классика русского хэви звучит. Витос пишет, все по стандарту. Неинтересно, хотя неплохо сыграно. Так, Антоха спрашивает, задумано ли так по сведению? Или это косяк звукаря? Неплохо напомнило катарсис и мастер 30-летней давности. Вот, Петруха пишет, у нас есть группа «Режим», которая релизится на бомбе. Охренеть, вот, «Одесса» тоже на бомбе релизится. Ну, что делать? Ну, пусть там и релизится. Вот, морда об стол. Нет, нет, классно, серьезно, очень. Особенно, знаешь, как хорошо клавиатуру подложить прям под морду. Сперва клавиатура, а потом шлеп и пару раз, и такой звук получается классный. Я с пьяну часто так делаю. Поэтому у меня клавиатур сломанных под столом, ну, штук 5 валяется. Вот, ладно. Собственно, все. Мы выяснили, что такое Unreal, что они играют. И рассказали им, как не надо писать в сопроводиловках. Едем дальше. А далее у нас Светлана Шарашова. Так, я пытаюсь в Описалове выяснить, откуда она ну вот, видимо, Питер. Видимо, тоже Питер. «Ботанический сад» называется трек, и читаю сопроводиловку. «Как спеть о любви так, чтобы каждое слово в душе завибрировало?» Такую вибрацию задает ураганный вокал лауреата и призера песенных конкурсов Светланы Шарашовой в сочетании с ультра модернистской лирикой современного петербургского поэта Алексея Дмитриенко. Лишь стоит послушать композицию «Ботанический сад», как убеждаешься, что нот больше, чем 7, душа как минимум 8-я нота. А нот больше, чем 7, потому что есть еще полутона. Кто это написал? Кто это написал? Ставим, слушаем. Светлана Шарашова, «Ботанический сад», поехали.

Привет, Юра, привет, привет, дорогой, привет, Питер. Вот, ты очень вовремя зашел, мы тут ноты считаем, представляешь? Вот, я сейчас зачитаю, я просто не могу удержаться. Вот Лёва написал: мне один скрипач гнал, что ноты, например, ре, диез и ми бемоль звучат по-разному. Вот как? Как? Нет, они абсолютно одинаково звучат. Так, Петруха пишет, музыканты говорят, что когда я пытаюсь петь, у меня их от 12 до 20 нот. Так, Витос пишет, вокал неплох, но не зашло. Песня хорошая, причесанная, но без изюминки. Лев пишет. Юрка пишет, у меня вот чутье, да. Ну, ты прям пришел в самый срач. Я, знаешь чего? Я же тут сейчас сидел, ноты считал. Я их все назвал. С диезами, с бемолями, а пальцы, видно, загнул не все. И брякнул, говорю, 10 нот. Вот, Юрка меня поправил, который у нас московский, который Арцизов пишет, 12 их, Зухер, ты чего? С ума сошел. Я прям сбегал, пересчитал и понял, что точно Зухер лошара. Так, немного Кормухину напомнило молодую. Слушай, ну, если молодую, то скорее Аллегрову, чем Кормухину. Потому что, ну, Кормухина, она прям, она была, она скрипела и скрипела. Вот, и сейчас скрипит хорошо. Что там у нас? Вот, пишет группа «Режим», которая релизится на «Бомбе», Петруха написал. Я уже удивился, да, почему так происходит. Так, Вадим пишет, почему-то припевов нет в песнях последних. Почему-то нет припевов в последних песнях. Слушай, ты знаешь, вот там настолько все шло на уровне второго канала телевизионного, что я, в принципе, даже как-то не вникал. Ну вот идет оно, идет. Это вот что-то прям вот настолько классическое, эстрадное, что я даже не слушал, честно скажу, как-то вот, ну, не клюнуло меня. Нет, все ровненько, все хорошо, то есть раздражение песни не вызывало, это говорит о том, что как минимум все сделано хорошо, качественно, но зацепочки не было какой-то, ну, не знаю, я, наверное, просто зажрался уже, ничем не хочу обидеть Светлану Шарашову, но просто вот после такого сопроводилова, которое было написано, и Ну, такого много, как бы. Я не удивился ничем. Так, ну и, собственно, все. Все. Да, больше нечего слушать. Больше нечего слушать. Треки на сегодня кончились. Друзья, что будет дальше? В четверг, не завтра, в четверг, послезавтра, ночью, появится на сайте запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все, что вам понравилось. Победителя выберем через 2 недели. Под занавес я хочу вам поставить... Ну, просто я сегодня трезвый сидел, и я понял, что зря. Вот сегодняшний эфир мне надо было обязательно пузырь с собой взять. Я вам поставлю хорошую, веселую песню, после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Из радиоэфира я ухожу. Вот, прощаюсь с вами до завтра. Завтра в 21:00 у нас будет финал битвы на фестивале Revolution. И, собственно, завтра будем и побухивать, и народу тут будет очень много, и будет, я так подозреваю, весело. Вот, а сегодня я с радиослушателями прощаюсь до завтра. А на стриме я еще повещу, прям вот минутки 3-4, послушаю с вами эту замечательную песню и тоже пропаду.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

спешит непрестанно, подходит к концу этот миг. Грядущее так же туманно.

когда загораются свечи над темным февральским столом. Ты руки кладешь мне на плечи, сомнения покрыв серебром.

возьму такси, приеду срочно. И я скажу тебе, что ты красива. Все потому, что у тебя

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

это была лучшая песня на свете. Уже не осталось места в куплете. Возможно, она была написана зря. Не будет у нее даже своего третьего сентября.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's all real, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круг,

Знаю, откуда, не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, но в облаке продолжать танцевать.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, дорогие подруги, здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Очередная у нас среда. Очередной миксер. И кто-то в телеге задал вопрос: а что такое ностальжи? Ностальжи эфир. Сейчас расскажу. Сейчас все расскажу. Блин, ладно, я понял. Короче, у нас есть возможность пользоваться этим чатом, но его надо куда-то воткнуть, чтобы он не мешался. Ладно, я теперь знаю, что он есть. Сейчас я его скрою с этого, со стрима. Вот так вот. Вот, пусть он пока будет спрятан. Потому что я еще в нем... Короче, его надо куда-то впаять аккуратненько. Вот, здравствуйте, друзья. Здравствуй, Вадик. Здравствуй, мой дорогой друг. Здравствуй, Олег. Привет, Жень Баринов. Юр Карцизов, здравствуй тебе тоже. Вот, Виталик пишет: здравствуй, борода, хорошего эфира. Постараюсь. Дениска, привет. Большой ногами, привет. Вот, сегодня у нас ностальжи эфир. А, ну давайте начнем с победителей, да. Победители прошлого эфира. Понимаешь, прошлого миксера у нас группа Флешманга. Они прям хорошо за них поголосовали. 65%. Вот. И на втором месте Дениска. Соответственно, у нас, понимаешь, Флешманга мы сейчас послушаем как победителя. Трек попадает в постоянную ротацию. Вот. И, собственно, 1000 неформатных рублей им на баланс кидаем. Теперь по альтернативному голосованию. Смотрите, Катя Корс. 300, да? Значит, кидаем на баланс 600, удваиваем, все как обещали. Вот, и в качестве приза, ну что нам за 300? Ну, пусть покрутится в треке дня. Вот, Дениске удваиваем, кидаем на баланс 400. Вот, и Флешманга, им 150 наголосовали, умножим на 2, значит, получается 300. И 1000 у них есть, то есть, ну, 1300 им кидаем на баланс. Вот так вот. Вот, Антоха, привет. Игорян, здравствуй. Здравствуй, губкинский друг. Ты что-то, мы тебя вообще давно не видели. Куда ты пропал, понимаешь? Как долго тебя не было? Что происходит? Где ты был? Так, сейчас я себе перекину. Сейчас, если я перекину чат из Ютуба в нижнее окошко, потому что мне туда кто-то пишет. А, вот, мне туда пишут. Большой ногами пишет. Игорь К. пишет. Вот. И надо мне открыть наш чатик. Сейчас, ребятушки, минуточку. Я пришел заранее, представляете? Приготовился, все. А тут раз и... выяснил, что у нас на этом, на рестримере есть чатик, в который собирается все. И ВКонтакт, и Ютуб. Вот. Ну, я его потом присобачу как-нибудь, чтобы нам удобно было. Вот. Собственно, все, рассказал. Что такое эфир ностальжи? Ребят, буквально там, ну я не говорю, что завтра, ну, скорее всего, на выходных. Сайт неформатки будет показывать заглушку. Вот, потому что я начинаю переезд на другой сервер. Вот, все будет работать. Дашка, привет. Привет, Дашка. Вот. Все будет работать, радио будет работать. Вот, сайт будет показывать заглушку. А я буду переносить наш сайт на другой сервер. То есть, ну, вы можете наблюдать, как только вы перестанете видеть заглушку, а начнете видеть уже нормальный наш рабочий сайт, значит, уже мы переехали. Вот, соответственно, голосовать никто не сможет, да, движухи не будет никакой. Поэтому я решил пробежаться, ребят, по старым, любимым моим трекам. Вот, и я прям ткнулся в самое дно нашего списка, в самое днище, вот, далеко-далеко, и выбирал треки, которые уже в ротации, но которые чисто мне импонируют, вот, и сегодня мы будем их слушать, вот, насобирал на всякий случай на два эфира, ну, вдруг у нас переезд затянется, да, вот, но надеюсь, что мы за недельку управимся. Вот, ну и давайте сейчас послушаем победителя прошлой программы. Флэш-манга, трек называется «Охота». Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21.11.14 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже, к вам, наверное, еще. Вот, друзья, смотрите, сейчас, пока я тут вот настраивался, общался, я смотрю, что у меня во ВКонтакте не манга, а флеш-манга, Вадик, это флеш-манга, это победители прошлой программы. Вот, я увидел, что во ВКонтакте на стриме комментарии прям раз и прогрузились пачкой. Не было, не было, не было, потом хлоп и пачка. Вот, поэтому если я там что-то не читаю, не отвечаю, то, скорее всего, они просто еще у меня не прогрузились. ВКонтакте в очередной раз какую-то херь задумал непонятную. Вот, и все опять обновилось, все опять что-то не по-человечески, все не по-людски. Ну и, видимо, конечно же, тормозит. Вот, поэтому... Если вдруг я вам не отвечаю во ВКонтакте, пишите в чат, который у нас на сайте. Там надежно. Ну и вот в Ютубе тоже все прогружается, пока стабильно. Вот, ладушки. Итак, друзья, давайте начинать. Давайте начинать сегодняшний эфир. Сегодня у нас, как я и говорил, сегодня у нас ностальжи эфир. Песни, которые мою душу трогают. Я не говорю, что другие хуже или лучше. Нет, ну просто вот как-то у меня к этим песенкам неровно лежит душа. Да, ну к каждой песне есть какая-то предыстория. Вот, поэтому они, собственно... Ну, какие-то просто нравятся, какие-то с предысторией. Но вот я их выцепил. Они уже крутятся в ротации. Они давно крутятся в ротации, поэтому за них голосовать не надо будет. Вот, у нас ближайшие два эфира будут без голосовалок. Я еще раз объясню, почему. Потому что буквально на выходных я начинаю обновление. Ну, не обновление, а переезд. Переезд, и все, от немцев мы уходим. Вот, поставили мы в дата-центр компьютер. Вот, и... Собственно, будем туда переезжать. Вот, поэтому сайт будет показывать заглушку, ну, некую там рекламку, и 5 каналов наши будут играть. Вот, соответственно, когда сайт полностью переедет, вы зайдете на неформатное.ру и увидите, что вы увидите полноценно работающий сайт. Ничего там не поменяется, никаких обновлений, просто переезжаем. Вот, но на это надо время, мне просто, чтобы перелить файлы, просто перелить, вдумайтесь, просто перекачать с одного сервера на другой. Вот, в прошлый раз у меня ушло на это 4 дня, 4 суток, четверо суток качались файлы, представляете, просто переливались. Вот, потом мне надо будет перекачать базы данных, потом мне все надо будет попробовать, чтобы все работало. Вот, и, наверное, я сейчас, раз уж переезжаем, сразу поставлю сертификат на сайт, чтобы у нас было HTTPS и HTTPS, вот, чтобы оно тоже у нас работало. Короче, потом проверю, чтобы сайт хорошо работал, и бац, и вы его увидите. Вот, так что процесс, я думаю, неделю займет точно, неделю может быть и больше. Но на всякий случай я приготовил два ностальжи эфира. Вот, сегодня первый. Итак, первый трек сегодня у нас прозвучит, это Сергей Щерба, Самойлов. «Зеленый чай» называется песня. Не знаю, как когда-то там, давно-давно, в тот момент, когда еще у нас, по-моему, нельзя было даже грузить, по-моему, даже нельзя было грузить треки на сайт. Вот, появилась у нас эта песня. Не знаю, чем она меня зацепила. Какая-то она прям такая, ух, залихватская. Вот, и я почему-то вот уже сколько раз у нас обновлялся плейлист, да, сколько, что только не происходило, я эту песню всегда оставляю в ротации. Что бы там ни происходило, не знаю, ну нравится она мне. Вот, и вам, собственно, предлагаю послушать. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, отзвучал первый номинант. Первый номинант на премию зеленого чая страны. Вот, ну реально классная песня же, ребят, ну согласитесь. Вот, смотрите, русский хохол пишет, уже в четырех чатах наследил. Ну ничего, пиши везде. Русский хохол пишет, уже в четырех чатах наследил. Ну ничего, пиши везде, где-нибудь да долетит.

Серега Иванушкин, привет! Привет! Слушай, ну как дела? Нормально? Нормально. Вот, отвез ты НВД. Вот, мне его продиагностировали. Форсунки дед сделал плохо. Форсунки льют. ТНВД надо делать. Насчитали мне 39 900 за ТНВД и что-то там за... Короче, 45 у меня все вместе за топливную систему выйдет. Вот. Так что как дела? Хорошо. Хорошо. Тратим бабки. Вот. Ладно, поехали дальше. Отслушали мы Серегу Щербу. Кстати, он у нас же белорус, по-моему. Сейчас я вам скажу, откуда он у нас. Он у нас из Минска. Вот. И про себя он ничего не написал. Ну, значит, я вам ничего про него и не отвечу. Вот. Смотрите, 10 лет назад. Вот, я сейчас смотрю комментарии. 10 лет назад трек загрузили на сайт нам, на неформатку. Вот. И он до сих пор у нас крутится. Представляете? До сих пор в ротации. Ладно, поехали дальше. Далее, девчонки. Девчонки очень классные. Причем одна недавно стала мамкой. Вот, родила двойняшек. Причем у нее двойняшки нестандартные. И мальчик, и девочка. Вот, группа «Ключевое слово». Вот, много их песен у нас крутится. Много. Причем девчонки, они же у нас одна, по-моему, с Красноярска, а вторая девчонка из Москвы. Вот, но, тем не менее, концерты они встречаются и ездят, играют вместе. Вот, и именно вот с этой песни они у нас появились как-то. Как-то, каким-то чудом они у нас появились, очень зацепились. А потом у нас был с ними целый эфир в программе «Без воды». Мы с ними долго общались. И вот эту песню я... Причем вот у этой песни уже появился более хороший вариант, да, более, как это называется, студийный, такой весь красивый, зализанный. Но... Я люблю именно вот этот вариант этой песни. Так, сейчас я их найду, где они у меня. Вот они. Вот, песня называется «Метель». Загрузили его к нам на сайт 11 марта 2013 года. В 2013 году тоже, 10 лет назад. Представляете? Вот, сейчас я вам скажу. Вот, у них же написано, откуда девчонки. Сейчас я вам скажу. Ни хрена тут не написано. Короче, Ирке и Сашке, приветище. Вот эту песню, именно в этом варианте, я очень люблю. И когда она у нас, я очередной раз чищу плейлист, я никак не могу от нее избавиться, да и не хочу. Вот, песня называется «Метель», ключевое слово, Красноярск-Москва. Поехали, ставим слушателя.

Итак, дорогие подруги, еще раз всем привет, здравствуйте, все, кто к нам подключился. Вот, пишет нам Антоха, интересная песня. Да, да, да, причем, знаете, вот у этой песни уже есть студийный вариант. Я так понимаю, вот этот вариант песни записали девчонки где-то на концерте. Это лайв, это прям лайв-лайв. Но уже есть студийный вариант, там уже с басами, со всеми наворотами. Ну, не знаю, мне как-то лежит вот у меня душа именно к этому варианту этой песни, и мне прям она заходит. Не знаю. Не знаю, с чем это связано. Правда. Вот, а Сашка, да, я уже сказал, родила двойняшек. Вот, я не знаю, как правильно, близнецы или двойняшки. Короче, два ребенка одновременно, но мальчик и девочка. Вот так вот. И у нее сейчас веселуха. Вот, насколько я последний раз информацию... как это называется, не проверял, а видел, да, последнюю информацию, она, по-моему, уехала туда, домой к себе, в Красноярск, вот, и там, как бы сейчас, растит свое новое племя, вот, но уже рассматривает вариант возвращаться в Москву. Вот, ладно, поехали дальше. Что-то сегодня мало кто пишет, но ничего. Ничего, мы прорвемся. Далее еще одна любимая моя песня. Группа Юла, дислокация Хайфа. Вот, понимаете, да, это Израиль. Это такие Израиль. Вот, Димка Невлер, наш давний друг, давний-давний. Эта песня у нас появилась на неформатке 7 марта 2013 года. Тоже она 10 лет уже у нас звучит. Вот, что они написали про эту песню. Они прописали про группу. Вот, тот, кто почти или мало знаком с израильской современной музыкой вообще и с роком в частности, посетив концерт Юла, может быть немало удивлен. Вот, давайте поставим. Меня вот эта песня, она в свое время как-то прям сильно-сильно зацепила именно. Вот прям по стрункам души царапнула всем, чем только можно. А учитывая, что сейчас происходит там, в Израиле, вот, мне кажется, она сейчас приобрела немного другой смысл. Хотя песня уже 10 лет. Вот, Юла, Хайфа, «Стена» называется песня. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:33:08 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня уже. Вот, смотрите, Антоха пишет сегодня, что песня 13-го года. Антоха, я же вначале сам объяснял, что сегодня у нас и следующий эфир будет. Треки, которые уже давно в ротации у нас крутятся. Вот, потому что... Почему? Потому что я буквально, наверное, на этих выходных начну перенос сайта. Соответственно, никаких голосовалок устраивать не будем, да. Ну, движуха на сайте будет нереальная. У нас будет заглушен сайт, там будет только работать радио, ну и, собственно, там какая-то текстовая информация. История неформатного радио, да. Изучайте, пока мы переезжаем, изучайте историю неформатного радио. Вот, и чтобы не напрягать никого, чтобы не нервничали музыканты, я решил сегодня и следующий эфир будет такой ностальжи-эфир по волнам неформатного. А почему песня 13-го года? Потому что я пошел прям вот от самого дна неформатки, просто листал и выбирал, который уже в ротации, который именно мне песенки эти с тех времен зацепились. И я просто как шел по порядку с того времени, так и иду. Вот, и я их буду включать. Только поэтому, а не потому, что 13-го. Вполне возможно, что мы сегодня выйдем и на другой год. Но может оказаться, что все 8 окажутся сегодня песен из 13-го года. Это вообще запросто. Вот, по поводу отзвучавшей песни пишут: «Вах, какой песня!» Да, классная, классная песня. Ну, реально, она прям цепляет. И в то время, в тот далекий год, она и звучала прям фирмово, потому что ребята, они же сильно очень работают с синтами. И вот такой звук, он, можно даже сказать, у них скорее не стандартный, да, в основном у них прям такая музыка электронная полностью. Вот, а тут прям вот у них оп-оп-оп. Музыкальная дыра у нас. Привет, дыра! Я каждый раз, когда тебя вижу в чате, я прям начинаю смеяться. Привет, музыкальная дыра, привет тебе. Кто ты, мальчик, девочка, не знаю, но рад тебя видеть. Ладно, поехали дальше. Далее трек у нас вообще, короче, чувак загрузил песню и пропал. На связь не выходил. Мы с ним связи найти не могли, потому что я его в свое время хотел сборник позвать. Достаточно песня такая, как вам сказать. Ну, вы сейчас сами все услышите. Она очень резкая, но очень не похожа ни на что. И, наверное, этим она меня и зацепила. То есть, ну, сейчас все услышите. Каин, сейчас я посмотрю, откуда он. Он, по-моему, из Свердлова. А, нет, из Новосибирска. Вот, Новосибирск, Каин. Трек называется «Катенька, поехали».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, только что отзвучал Каин. Это Новосип. Новосип, вот смотрите, что написано. Современный поэт, писатель, музыкант, играющий в стилях акустический рок, блюз-рок. А помимо философских текстов и особой мелодичности песен, творчество Каина уникально за счет нестандартного способа игры на гитаре. Перевернув гитару на левую руку, Каин не перетягивает струны, также он использует перкуссионизацию, удары по резонатору. Вот, слышали, вы все слышали, настолько нестандартный трек. И, кстати, для любителей дат, трек загружен на неформатку 15 апреля 2011 года. Вот, 12 лет назад. 12 лет уже песня крутится у нас в ротации. И мне кажется, ну, она действительно интересная. Вот, сейчас она у нас в ночном плейлисте, в старичках. И с момента, как мы начали считать, сколько треки в ротации, а это недавно началось, вот с того момента она уже 65 раз в эфире побывала. Вот так-то. Вот так-то. Где все люди? Куда все подевались? Все поздоровались и благополучно отвалились. Ладно, не хотите общаться, не надо. Далее группа «Медь». Димка. Димка – это ушелец. Это ушелец отовсюду. Вот, сперва он ушел из Казахстана и приехал в Тулу. А тут мы с ним и поздоровались. Вот, Антоха пишет: пулемет, штука в хозяйстве нужная. Согласен. Витос, привет, привет, пермики подтянулись. Вот, что я рассказывал-то? А, про Димку. Вот, он у нас ушелец из Казахстана, приехал в Тулу. Здесь мы с ним подружились, познакомились. Я честно скажу, я не помню, где я первый раз его заметил вообще. То есть для меня он все-таки тульский музыкант, вот, а с этой песней он у нас, сперва была песня, вот это, а потом мы уже где-то с ним пересеклись, потом я даже помогал ему играть на каком-то фестивале на барабанах, вот, причем я играл без барабанных палочек, вот, а это был какое-то шоу, типа там 4x4 шоу, что-то такое грандиозное и брутальное. И вот Зухер, ну молодой, конечно, Зухер, вместо барабанных палочек использовал ноги и руки, иногда голову. Вот, и выглядело это все шикарно. Ладошки у меня потом болели, я вам честно скажу, наверное, неделю. Юлька, привет, привет, привет. Вот. Как старый добрый. Ну, конечно, все, мы ждем от тебя новых песен, а ты все никак и никак. Ты у нас все дефилируешь по этим, по Германиям, по заграницам, концертируешь, а новых песен мы от тебя все никак и никак. Пришлось тебя заманивать буквально старыми песнями. Вот, если ты у нас не сначала, то я тебе чуть-чуть попозже я повторю, почему все-таки песня, которая уже давно крутится у нас в ротации. Сегодня мы ее еще раз послушаем. Вот, а сейчас мы будем слушать группу «Медь». Дима Венчиков. Я так понял, группу «Медь» он уже разогнал давно. Сейчас у него какой-то другой проект. И он снова ушелец. Он теперь из Тулы ушел в Москву. Он теперь у нас москвич. Понимаешь, подрабатывает там на вольных хлебах. Параллельно поет музыку. Но вот те времена, когда вот эта песня появилась в ротации, мне кажется, ничего лучше он с тех времен не написал. Итак, поехали, ставим, слушаем. Поставь эту песню, группа «Медь». Я все-таки скажу «Тула», потому что «Медь» была в Туле, а в Москве уже «Меди» не было. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:46, 39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, Юрка пишет, играл несколько раз с Димкой на одной площадке, но давно о нем ничего не слышал. Слушай, последний раз по ленте он у меня проскакивал. Ну, опять же, я же ленту не всю листаю, там, ну, что я там успеваю, сидя на толчке с утра, да, пролистать там, может, ну, 15-20 постов. Потому что вас же у меня много в друзьях, и, ну, у меня просто моя лента не до всех доползает. Вот, ну, последний раз он мне на глаза попадался где-то, наверное, с полгода назад. Вот, с какой-то песней, ну, так она мне что-то как-то не вошла. Как-то не вошла. То, что он сейчас делает, мне так это мало импонирует. А вот то, что медь делала, когда это была медь, мне нравилось. Плюс у него же здесь, когда он в Туле играл, у него был живой скрипач, тоже Димка звали. Кстати, они мне тут помогали, мы какой-то квартирник вместе играли. Вот, все это было там за один вечер срепетировано, звучало занудненько, но интересно. Вот, это, кстати, первый раз, когда у меня скрипка появилась в группе, и потом уже я уже гонялся, и потом появилась Ленка у меня, вот, которая «Загадки Евы». И я некоторые песни теперь без скрипки вообще свои не воспринимаю, и я их даже перестал играть на концертах, потому что, ну, мне там скрипки не хватает вообще, хоть убей. Вот, а то, что он сейчас делает, конечно, это сильно-сильно выбивается вообще за пределы того Димы Венчикова, которого я знал. Сейчас он стал какой-то агрессивный. Вот, не знаю, да, он здесь, он тем более давно не появлялся. Ну, наверное, его скорее ты в Москве где-то встретишь, чем я в Туле. Так, Юлька вот пишет, реально есть две разных реальности в Беларуси, но об этом лучше не писать во всеуслышание. Я понял. Я понял. Слушай, ну, честно говорю, вот приезжал Колка, да, мы просто сравнивали. Мы просто сравнивали, сколько стоит еда у нас, сколько стоит еда у вас. Вот, уровень жизни у нас и у вас. И как бы это было живьем, то есть я не предвзято, Колка не предвзято, он белорус, я россиянин. Вот, и мы все вот это сравнили, и мы поняли, что я хочу уехать в Белоруссию жить, я хочу ехать туда, завести там этих коз, коров, и все, и мне ничего больше не надо, мне будет хватать всего для жизни. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас кошка Сашка. Честно скажу, до того, как она поучаствовала у нас на фестивале 11-11-11, вот это был один из предпоследних наших крупных фестивалей, я мало, скажем так, знал об этом человеке. Вот, когда познакомились уже живьем на фесте, уже начали общаться, уже начал погружаться в ее творчество, оказалось, что очень интересная девчонка, очень интересная музыка, очень интересные песни. Но вот эта песня «Кузбасс», я ее услышал первый раз на неформатке. Я уж не помню, каким путем она к нам попала, честно, не помню. Вот, но услышал я эту песню, именно эту первую, и что-то она меня тоже так цепанула. Кстати, у Саньки, у нее же очень много интересных песен, но вот эта вот она, ну, может, потому что она была для меня первой, она как-то мне сильно запала в душу. Не знаю, я люблю эту песню. Поехали, ставим, слушаем. Кошка Сашка, я не могу сейчас сказать дислокацию, раньше это была Москва. Сейчас я, насколько знаю, Санька куда-то переехала. То ли она в Красноярск, то ли она в Челябинск, по-моему, вот, может, даже и в Челябинск. Куда-то туда она свинтила.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что отзвучала у нас кошка Сашка. И что я еще же хотел рассказать. Когда мы с ней, с Санькой, начали общаться, это был, наверное, первый музыкант, ну, из музыкантов, скажем так, не высшей лиги, да, который был реально заточен на то, чтобы зарабатывать музыкой. Вот, она зарабатывала музыкой. Да, это же все, спасибо, Антоха. Сейчас я при следующей песне поправлю. Это группа «Медь» у нас очень тихо играла, я ее прибавил, а убавить забыл. Вот, и она была прям, она, во-первых, жила и сейчас до сих пор живет именно музыкой, то есть она именно ей зарабатывает, ну, сама музыка, мерчем, да, вот, это, наверное, первый музыкант не высшей лиги, который на моей памяти нигде не работал, кроме как музыканта, вот. Ромка, привет, привет, как там Владимир поживает? Вот, пишет, кого там еще едят медведи. Слушай, я расскажу, сейчас расскажу. Вот, мне что-то с темы не сбиться. Вот, и кошка Сашка, тогда меня это, конечно, удивило, потому что, ну, в то время, это когда же мы с ней познакомились-то? Ну, в 2011 году где-то, да, ну, лет 10 назад. Для меня это было прям вообще дико. То есть я был как раз из тех музыкантов, которые ездили там по всем фестивалям, куда позовут, за свой счет, вот, как это, сквозь огонь и воду, и медных труб там даже и не пахло, только огонь, вода, грязь и слякоть, вот, все лишения, вот это все, через все я это прошел, вот, а Саня, она уже тогда была прям нацелена на то, чтобы зарабатывать, она всегда говорила, вот это качать нельзя, это сказать, вот это мы сейчас ставить не будем, а потому что сейчас я буду эту песню выпускать там на площадках, пусть ее сперва там покачают, потом уже выложим на неформатку. И вот так вот она прям, это был первый, наверное, в моей жизни опыт музыканта. Причем сначала мне это казалось прям каким-то, ну, настолько, наверное, даже неправильным. Сейчас я уже понимаю, что она уже тогда все правильно делала. Вот, но тогда это воспринималось прям очень как-то мной неорганично. Вот, а сейчас я понимаю, что все она делала правильно, молодец. Вот, Саня, если ты меня слышишь, ну или в записи услышишь, огромный тебе привет. Спасибо тебе, что ты есть. Вот, поехали дальше. Ромка спрашивает, кого там едят медведи. Ребят, сегодня буквально по телевизору с утра я Коляновну проводил на работу. И, понимаешь, у нас тут местный тульский канал показывает, что в Тульской области появились медведи. Показывают кадры, попал он в фотоловушку. Вот, хороший такой нормальный мишка, бурый. И ведущие там, они же что, они рассказывают, вот медведи едят ягоды, траву, кору, грибы. Когда сильно голодны, могут нападать на мелких парнокопытных. Вот. И ни слова они не сказали про то, что они грибников едят успешно. Вполне. Вот. Никто ни слова не сказал, как вести себя в лесу. Раз уж у нас появились медведи, ну, значит, надо как-то население информировать. Вот. Вообще ни слова, ни полслова. То есть хихи, ха-ха. Траву они едят и ягоды. И вот представьте, а сейчас же как раз грибной сезон. Сейчас же у нас грибники эти. Они по всем кустам ползают. И сейчас вот кого-то этот медведь задерет. А ведь надо же просто предупредить людей. Вот, поэтому этот пост, это был пост изумления мною. Вот так вот, Ромка. Я тебе рассказываю, ты меня спрашиваешь, кого там медведи сожрали. Может, уже кого-то и сожрали, просто нам пока не говорят. Вот, ну сегодня вот в новостях услышал. Ладно, поехали дальше. Дарья вас Мария Флор. Кстати, Юль, я же чего? Я смотрю по плейлисту, а час пик-то у нас на следующую среду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все восемь треков сегодня у меня. Я думаю, может, я тебя пропустил. А потом поглядел, ты же у нас на 20 какой там, на 24 октября. Ты у нас на следующую неделю стоишь в очереди. Поэтому ты сегодня поспешил. Я тебя, конечно, рад был увидеть и услышать. Но час пик мы будем слушать в следующую среду. Вот, сегодня слушай давай вместе с нами других ребят. Вот, и сейчас мы будем что слушать? Сейчас мы будем слушать группу «Мария Флора». Это «Город Череповец». Трек называется «Эскиз». Почему мне она засела? Потому что это была первая группа с моей второй родины, которая сама пришла на неформатку, и мне так это было приятно, неожиданно. То есть вот все сразу у меня был такой набор эмоций. И, конечно же, у меня треки этой группы как-то засели в подкорке. Я сейчас с вами еще раз послушаю. Вполне может оказаться, что трек посредственный, но вот как-то мне он полюбился, и он тоже крутится в ротации, я от него не избавляюсь. То вот именно на базе вот этой вот ностальжи привязанности. Итак, «Мария Флора», «Череповец», трек называется «Эскиз». Мне кажется, уже даже группы этой нету. Вот. А песни все звучат. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.03 на моих зеленых системных. Вот Юрка пишет: я люблю Череповец, не могу объяснить почему, но сколько раз там был, всегда радовался. Слушай, Череповец — город, конечно, ну, скажем так, его сложно любить. Его сложно любить. Это городишко такое. Там люди хорошие. Просто на северо-западе. Я же оттуда очень долго уезжать не мог. Я жил в 115 километрах от Череповца. И там его называли не Череповец, а Череповец. Вот. И там люди другие. Там совсем другие люди. Поэтому тебе там было так комфортно. Я оттуда очень не хотел уезжать. Вот, и потом у меня дом сгорел, и потом оказалось, что у меня дочери здесь хорошо в этом климате, и тогда я уже остался. Хоть я самый туляк, но я в Тулу возвращаться вообще никак не хотел. Вот, смотрите, Мария Флора. На тот момент, кстати, вот для того, кто смотрит даты, 6 июня 2011 года она появилась на неформатке. Вот, на тот момент у нее уже было 5 альбомов. Вот, уже 5 крупных фестивалей за плечами. «Воздух», «Сдвиг», «Беломор Буги», «Окна открой», «Мюзик Месс». То есть это крупные фестивали. Вот, и вот она к нам попала. Не знаю, сейчас, наверное, уже этой группы нет. Сейчас, наверное, уже этой группы нету. Но, тем не менее, хороша. Хороша баламашка. Вот. Ладушки. Так, что нам тут пишут? Что нам тут пишут? Я все пролистал, а ничего не пишет. Ладно, поехали дальше. Сейчас мы посмотрим, что у нас там дальше. А вот дальше. Дальше песня вообще, мне кажется, сейчас прям под нее кайфанут все. Потому что она когда появилась, мне кажется, это единственная песня, которую я у этой группы прям вот, мне скажи «Джон Кофи», я скажу «Домой в СССР». Скажи мне «Джон Кофи», я скажу «Домой в СССР». По-моему, даже эта песня звучала на другой вражеской радиостанции. Мне кажется, я их там слышал как-то мельком. Вот. Но появились они у нас первый раз 15 мая 2013 года. Вот с этой песней, конечно же, тут же, понимаешь, полетели в ротацию, потому что, ну, вы сейчас все услышите. Итак, «Джон Кофи», Железногорск, это Красноярск, кто не знает, это рядом. Вот, это друзья 9-го района, группа была такая, 9-й район. Вот, кстати, Саня делает постоянно, как это называется, ну, концерты памяти, они дружили, он каждый год старается делать. Вот, ладно, а «Джон Кофи», «Домой в СССР», поехали.
3: Родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

0: Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Ну вот, друзья, как я обещал, 22.11.11. Вот такое красивое системное время у меня. 11 плюс 11, как раз 22. Смотрите, сколько до вас. От меня уже все, друзья, на сегодня эфир закончен. 8 треков отзвучали. Ромка, Серега пишет, велосипеда нет, что ли? Слушай, велосипеда, во-первых, нет, а во-вторых, к Ромке на велосипеде ехать, ты представляешь, это нам пол Тульской области, всю Рязанскую область, пол Владимирской области. На велосипеде я как раз приеду к медведям на завтрак. Вот, может, по пути сожрут где-нибудь. Очень далеко. Вот, Антоха пишет, шикарная песня. Вот, и все, и больше комментариев нет. Ладно, друзья, итак, говорю вам всем счастливо, говорю вам всем пока. Следующий эфир у нас точно будет тоже ностальжи. Вот, потому что в эти выходные сайт у нас, скорее всего, уйдет в режим заглушки. Будет, ну, вы будете заходить на сайт, там просто будет 5 проигрывателей, чтобы слушать наши 5 каналов. И история неформатного радио. Собственно, мы переезжаем на другие серваки, уходим от немцев, вот, потому что у них стало очень дорого и очень ненадежно. Вот, поэтому было принято решение. Поэтому, когда вы зайдете на сайт, а там не неформатка, а что-то непонятное, не пугайтесь, это ненадолго, это буквально, ну, я думаю, за недельку, за полторы мы управимся. Вот, до выходных неформатка будет функционировать в обычном своем режиме. Вот, а на выходных, скорее всего, я ее переключу в режим заглушки. Вот, все, машу всем лапкой, всем пока. Отключаюсь, услышимся в следующую среду. Вот, послушаем еще один ностальжи эфир. Вот, и, собственно, а потом уже войдем в круги своя, я думаю, и все будет хорошо. Вот, радиослушателям говорю пока. На стриме я еще повещу буквально там минутки 2-3.

что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. It's unreal, baby. Ведь охрена непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

Я не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе на облаке, продолжать танцевать.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Пиория, штат Иллинойс, Мат Двейн, нью-метал. Жесть жестокая. А кто не видел их живьем, посмотрите клипец. Парни из глубины иллинойских заводов. А чё? Чад Грей работал на заводе, получал свои 40 тысяч баксов в год. Так он бросил работу, размалевал рожу и стал вокалистом крутейшей нью-металлистической группы США. Сами музыканты группы считают, что они играют математический металл. Как-то Мэтт Макдонах пошутил, что при написании музыки они использовали греческие счеты. Короче, надо слушать. Мат Двейн, хэппи.

13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

лучше не знать. И тебе, похоже, надоело ждать. Но ты ждешь, не уходишь, что-то значит в ней есть. Арбатская, центр зала, 20:06.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

трудолюбы тоже врут, хвалясь количеством побед. Насколько честен ты в миру?

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1972 году в Пасадене, Калифорния, два братана решили создать группу. Эдвард и Алекс Ван Хален позвали вокалиста Дэвида Лерота и басиста Майкла Энтони. Два братана-голландца, Дэвид, сынок еврейских врачей из России, и Пота и басиста Майкла Энтони. Два братана-голландца, Дэвид, сынок еврейских врачей из России, и поляк.

В этом же году гитарист группы Эдди Ван Хален был признан лучшим гитаристом-дебютантом. А мы заслушаем хитяру с шестого альбома 1984 года, песенку «Jump». Песняк из первой части «Назад в будущее». Ван Хален, «Jump».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

ухожу на работу, возвращаюсь, правда, будто с войны. Посмотрю телевизор, лягу в кровать, и тогда вспомню тебя и забудусь, надеюсь на сны. И пусть мне приснится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик? Блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне наоборот бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят шире,

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Никогда не будет полосы черной больше.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень. Но исток всего — горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя жизнь.

на верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад?

подойду, и я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от ночи.

хочешь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Кариока Дойлис Монтейру родилась 21 октября 1934 года. Где? В Рио-де-Жанейро. Опять мы с вами в дебри, в гущу, в чащу полезли бразильских музыкальных джунглей. До сих пор Дорис здравствует. И что интересно, выступает в 87 лет. Почему она? Да потому что это величайший голос 50-х, 60-х, 70-х годов бразильской эстрады. В 15-летнем возрасте она начала свою карьеру, победив в аналоге сегодняшнего голоса. Но тогда народ голосовал не по СМС, а письма писали на бумажке ручками. Она считается одной из самых выразительных певиц в переходе от самбы «Кансао» к «Босанове» начала 50-х годов. «Афейра».

Тейра снялась в 8 фильмах, получив в 1953 году награду за лучшую женскую роль. Помогла создать таких композиторов, как Антонио Карлос Джобим, Фернандо Сезар. Записав более 20 пластинок еще на 78 оборотов и 20 лонгплеев. Детство у Дорис было бедное, но родители все отдавали, чтобы девочка училась и развивалась, освоила французский язык. Кстати, песня, с которой она победила в конкурсе, исполняла на французском языке. 8 лет работала певицей в оркестре на национальном радио. Работала даже во дворце Копакабана полгода. Это крутейшая площадка в Бразилии. Ну, типа у нас Большого театра в балете. Ну и признание, успех. Это бразильский «Битлз».

2010 году Дорис Монтеро вместе с саксофонистом Аурино Феррейрой была отмечена на аллее славы Ипанемы, ну, типа бразильская аллея звезд. Музыка Монтеро является наследством бразильской культуры, и поэтому ее надо изучать. Писал про нее Руи Кастро, известный бразильский писатель. 87 лет она по-прежнему поет, живет в своей квартире в Копакабане. Некоторое время назад она решила перепеть «Fecho Meus Olhos» — песню со стороны «Б» своей первой пластинки, выпущенной в 1951 году.

0: надежды!
1: Привет, друзья! В эфире
2: Мир
3: Неформатный
2: Радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны, экран мой на сегодня потолок.

0: Cheers.
1: Стукни Ваську.
2: Так-так.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
3: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

пупов, дурочки, дурочки, и смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!
2: Золотая коллекция неформатного радио.
3: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
1: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластера», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

голоса слышны. В нашем доме светлом сны унесло, как дым. Гости разошлись,

0: Христа.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба. Неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

самолюбы тоже врут. Хвалять количеством побед, насколько честен ты в миру.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом Supernatural занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла Black Hole Sun и Spoonman были удостоены Грэмми. Слушаем. Soundgarden, Black Hole Sun.

красках улицы и дома. В нашем городе притаился покой. Он устал, и его не трогают, все махнули рукой. Время

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

зачем напел мне имя твое, ветер? Зачем твой взгляд не растревожил душу? Зачем мой крепкий сон?

0: стукни Ваську.
1: Торг-торг.
2: Закажи.
1: Ау-ау.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатное радио.
4: Дорогие друзья, Минздрав Российской Федерации предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья.